0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет только в Витебске. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле жарче всего до +38. В Гродно и Могилеве 32-34. В Витебске 28-30 тепла. И в Минске днем +30-32 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет только в Витебске. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле жарче всего до плюс 38. В Гродно и Могилеве 32-34. В Витебске 28-30 тепла. И в Минске днем плюс 30-32 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой пройдет только в Витебске. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле жарче всего до +38. В Гродно и Могилеве 32-34. В Витебске 28-30 тепла. И в Минске днем +30-32 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Детская реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Радио Юнистар.
0: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Соединенные Штаты почти полностью израсходовали запасы дальнобойных высокоточных ракет в войне с Ираном. Об этом сообщает агентство Рейтер. Заявляется, что и это может быть причиной того, что Вашингтон отложил крупную военную операцию на Ближнем Востоке. Ранее глава Пентагона рассказал, что расходы США на проведение военной операции против Ирана к концу июля превысили 37 миллиардов долларов, пишет Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 36 копеек, доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. И в завершение выпуска рейтинг фильмов о Человеке-пауке составило авторитетное издание Variety. Нынешняя громкая премьера «Человек-паук. Новый день», которая бьет рекорды мирового проката, оказалась лишь на 6-й строчке. На 3-м месте списка «Человек-паук. Нет пути домой» 2021 года. На 2-м картина 2004-го, а на 1-м «Человек-паук» за 2002 год. Худшим назвали фильм «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» 2014 года. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске небольшой дождь, около 30 с плюсом. В Могилеве без осадков и до 33 тепла. В Гродно плюс 34 и солнечно. В Гомеле также без осадков и 37 градусов выше нуля. В Бресте аномально жарко, плюс 38 и солнце. В Минске днем будет около 32 с плюсом и переменная облачность. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: За хитом. Весь день.

0: Согласна. Но запомните, время для себя – это время, когда в вашей паре меньше конфликтов.
1: Просто я хочу подчеркнуть еще раз, друзья мои, если вот слушаете сейчас Юнистар и видите, что ваша вторая половинка начинает это самое, вы просто, ну, говорите, ты что, третьему пункту следующего, о котором я этого говорила? Да, пункт номер 3 из утреннего шоу «Зарядная станция».

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: «Юнистар». Хит за хитом.

0: проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
6: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
5: «Белавтономия», Брест, Газдетского, 8.
1: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 7:28. Сейчас новости коротко. В Беларуси сегодня будет сильная жара. Объявлен красный последний уровень опасности. По югу страны температура может подняться до плюс 38 градусов. В Минск-Мире станет проще парковаться. В юго-восточной части района строят многофункциональный центр, где оборудуют почти 1000 машиномест. С 1 ноября белорусам нужна виза для въезда в Черногорию. До этой даты находиться в этой стране без визы можно не более 30 дней. Это же касается и россиян. Беларусь – лидер по летнему бронированию жилья среди российских туристов, сообщили в Российском союзе туристической индустрии. На нашу страну приходится более половины таких запросов.

0: На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Боримет». Нарушен сон? Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Револон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Витебске небольшой дождь, около 30 с плюсом. В Могилеве без осадков и до 33 тепла. В Гродно плюс 34 и солнечно. В Гомеле также без осадков и 37 градусов, а выше нуля. В Бресте жарко, плюс 38 и солнце. В Минске днем будет около 32 с плюсом и переменная облачность. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Вот о чем хотим вам сейчас рассказать.
2: Такой.
3: Тут испанские ученые выяснили, что людям сложнее работать в офисе с открытой планировкой. Все потому, что на тебя постоянно кто-то смотрит, и люди допускают ошибки.
1: Ну, неудивительно, что это испанские ученые, которые... Вот, есть же такое выражение «испанский стыд».
2: Ну, это за другого. Знаешь, когда за себя я рассказываю, элементарная история. Когда на тебя кто-то смотрит, реально очень сложно что-либо делать. Я рассказываю. Мои родители живут на втором этаже, а на первом этаже у них находится ЖЭС. И вот когда я приезжаю вечером, знаешь, никого нет, все уже там поразъезжались, я паркуюсь просто как боженька. Просто вот эту диагоналочку на раз. Я выхожу, вот это я молодец. Но стоит мне приехать к ним днем, когда все работники ЖЭСа выходят туда, и у них начинается бурное общение. Я никогда не могу припарковаться, потому что они все становятся в ряд. Я, ну давай. Давай, светловолосая девочка, попробуй, припаркуйся. Понимаешь, и ни разу у меня не получилось вот так вот, как боженька, залететь. Я прыг-прыг-прыг-прыг-прыг и поехала в соседний двор.
1: Ты звук прыг-прыг-прыг, а в соседний бампер их имитировала? Вот это да.
2: Слушай, там два парковочных места, я все равно не могу припарковаться.
1: Маринка,
2: они смотрят
1: Маринка
2: на меня.
1: У меня одногруппница, мы встречались как-то пару лет назад в караоке. И Маринка говорит, я пою просто божественно. Перед зеркалом дома я боги. И она песню заказала, начала петь. Люди из караоке уходят уже, потому что кровь из ушей идет. Маринка разрывается, стоит. Потом говорит, ну что-то как-то вот... Ну вот как-то с микрофоном в руках давно... Мне, говорит, как сдавило вот здесь вот что-то.
2: Ну что смотрели.
1: Ну, конечно.
3: Вот и я по такому же принципу. Очень круто каталась без рук на велике, пока никто не видит. И вот однажды днем я решила своим друзьям показать, ну как я это умею. Ну вот два винира теперь у меня.
1: Слушай, а куда вопрос, а куда ты руки складывала?
3: Вот так вот делала, раскидывала в

станция. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Лобанка от Мазурова до Матусевича и на Красной от Верхоружья до Калинина.

0: Азия. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как удивить всех гостей на свадьбе и почему, желая изменить свои привычки, важно не торопиться.
2: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
4: Реклама. Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карточке.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.

0: Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
2: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Зарядная станция.
4: Реклама.
5: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
6: Зачем?
5: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
7: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
8: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
9: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
10: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
11: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
12: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
13: Тогда тебе нужно «Наше все».
12: Что?
13: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Остался всего один рекламный ролик.
14: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Это была реклама.
15: Вы слушаете

рынка. Президент считает, что будущая академия не должна превратиться в обычный вуз, который занимается только выдачей дипломов. Главной задачей центра должно стать создание собственных технологий и решений для белорусской экономики. Планируется, что в новой структуре будут готовить кадры по таким направлениям, как

0: искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность и квантовые технологии, сообщает Белта. Беларусь – лидер по летнему бронированию жилья среди российских туристов. Об этом сообщили в Российском союзе туристической индустрии. На нашу страну приходится более половины таких онлайн-запросов. В пятерке самых популярных среди россиян направлений также Абхазия, Казахстан, Армения и Узбекистан. Путешественники, как правило, бронируют жилье в нашей стране на 2-3 ночи. Сухарева и Малиновки в Минске до выходных может пахнуть мазутом. Это связано с техобслуживанием ТЭЦ-4. Запах не представляет угрозы для экологии и здоровья жителей, сообщает Белта. И к новостям компании. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 36 копеек, доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. И в завершение выпуска ученые из США и Китая разработали датчик, который можно наносить на кожу, как краску. Он позволяет отслеживать работу сердца, мышц и даже активность мозга. Новый материал состоит из полимеров и хорошо держится на коже. Во время испытаний электроды сохранили 95% точности показаний ЭКГ. Такие датчики, например, смогут наносить в виде мультяшных рисунков, чтобы сделать процедуры для детей менее волнительными. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске небольшой дождь, около 30 с плюсом. В Могилеве без осадков и до 33 тепла. В Гродно плюс 34 и солнечно. В Гомеле также без осадков и 37 градусов, а выше нуля. В Бресте жарко, плюс 38 и солнце. В Минске днем будет около 32 с плюсом и переменная облачность. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: За хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Тут выяснилось, что мужчины, в принципе, страдают одиночеством гораздо больше, чем женщины. Даже эпидемия мужского одиночества на планету захлестнула уже. Что ж ты

0: Мы на дачу. Снова огород полоть.
1: Нет, дорогой, мы в Гомель-Древ. Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
0: А деньги?
1: В Беларусьбанк кредит под 4%.
2: Гомель-Древ. Успейте, пока в наличии. Гомель-Древ-Бай. 8044-550-4000.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от Мельничного переулка до Велосипедного, а также на Кольцевой от Ташкентской до Партизанского проспекта.

0: информации новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
2: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта. За живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта — автоцентры Джили Атлант М. Официальный дилер Джили в Минске.
3: Реклама.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус

0: и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
1: Реклама.
2: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте пятый элемент Buy. У тебя все получится.
3: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя!

0: Подробная информация на сайте BuildShopBuy. Телефон 599-69-69.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
5: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. Латвия снова открыла границу для транспорта из Беларуси через пункт пропуска Григоровщина. Напомню, 31 июля Латвия временно приостановила пропуск через границу, сославшись на технические причины. Какие белорусские семьи могут рассчитывать на бесплатную няню, рассказали в Минтруда. Например, семьи с двойней до трех лет получают до 20 часов помощи в неделю. Если детей трое и более, до 40 часов. В Сухаревой и Малиновке в Минске до выходных может пахнуть мазутом. Это связано с техобслуживанием ТЭЦ-4. Автоконцерн BMW придумал очередной способ заработка. Компания показала рекламу фильма «Человек-паук» на встроенных в автомобиле экранах новых моделей. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
2: Партнер новостей «Баримет».
8: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
9: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
7: Годи. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Витебске небольшой дождь, около 30 с плюсом. В Могилеве без осадков и до 33 тепла. В Гродно плюс 34 и солнечно. В Гомеле также без осадков и 37 градусов, а выше нуля. В Бресте жарко, плюс 38 и солнце. В Минске днем будет около 32 с плюсом и переменная облачность. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Вы слыхали о таком...
2: Вы слыхали?
1: Ну, вы слыхали о таком понятии, как собачья терапия?
2: Не, ну, слушай, конечно.
1: Если тебя уже то, эта фраза знаешь... разорвала, то я представляю, как остальные мои шутки будут сегодня заходить.
3: Не, я всегда готов. Просто,
2: там, ребят, вы там слышали все прям, вы слыхали?
1: Да, вы слыхали, что такое собачья терапия?
2: Ну, конечно, когда собаки помогают адаптироваться,
1: да,
2: лечь.
1: Да, да, да, там восстанавливают от каких-то этих нервных стрессов. Так вот, ученые из Нидерландов, они провели исследование, пытаясь выяснить, испытывают ли какие-то обратные эмоции вот эти собаки-терапевты.
2: Например,
1: удовольствие от того, что они оказывают помощь. Или наоборот, какой-нибудь страх перед тем, что... И выяснили, провели анализ и выяснили, что собаки чаще всего испытывают тревогу, когда общаются с пациентами-детьми. То есть они взволнованы. Я вот подумал, думаю, ну вот собаки, понятно, там они испытывают вот такую эмоцию, когда с детьми общаются. А я вот подумал, а вообще вот наши врачи, там, хирурги, травматологи, терапевты, вот, когда они с нами, с пациентами общаются, когда мы на прием к ним приходим, они какие-то эмоции испытывают, или просто для них это вот как для нас, просто работа повседневная, проснулся, пришел, понятно, там человек...
3: Сто пудов испытывает. Я на днях ходила к травматологу, у меня было абсолютное ощущение, что он прикалывается, потому что он тут нажмет, говорит, болит, и смотрит на меня, а тут не болит, а тут может все-таки болит.
2: А если сильнее нажму?
3: И вот было столько...
1: А я приходил это с расстройством желудка, да?
3: Ощущение, кстати, вот он смотрел, какую я гримасу поприкольнее сострою, понимаете?
1: Но если за шторкой не прятался никто с телефоном, то, скорее всего, мемов в интернете с твоими выражениями лица мы не увидим.
2: Слушай, не знаю, мы однажды столкнулись прямо с очень безразличным человеком. Я рассказываю, у меня сын ногу повредил, и ему повязку делали. Ну, понятно, что за время, пока он эту повязку носил, она там испачкалась, все, и надежно прилипла к ноге.
1: Ну, понятно.
2: И когда мы пришли делать... Ну, правда, там уже... Ну, и в общем, надо было делать перевязку. Мы пришли, и она смотрит на моего сына, а я все это со стороны наблюдаю. Знаешь, а мне жалко ж мальчика. Мне хочется, чтобы вы там пожалели, сказали, малыш, ну не переживай. Она смотрит, она не моргает. Потом доходит дело уже до самой ранки. Понимаешь, когда надо было вот эту вот отодрать, то, что там... Ну, понимаете, да?
1: Я понимаю, да. Обычно перекись там используется.
2: Да-да-да. И ну как-то там, ну пофукай-то, я не знаю. Она все! Просто как ниндзя, понимаешь? У меня у сына глазки слезками налились, а она, понимаешь, равнодушно, даже не моргнув глазом, продолжила.
1: У нее черный пояс по карате, что ты хочешь.
2: Она беспощадная, у нее черный пояс по перевязкам.

0: сильно срослось. Ну. Вот сломать еще раз нужно, она так же делает. И все. Я, у меня товарищ мой рассказал, Сашка, говорит, пошел один раз к стоматологу. Вот, говорит, ты знаешь, попал к стоматологу-музыканту. Я говорю, как это, как к музыканту? Говорит, понимаешь, он начал мне, ну, лечить зуб. Ну, бывает такое, что там укол тебе сделали, заморозку, вот это все. И она не до конца где-то там что-то... Или очень глубокое, глубоко этот нерв там, понимаешь?
1: Воспаление, ага.
0: И он туда, говорит, заходит, и я... У меня рот, говорит, открыт. Я как, полноценно сказать не могу, что мне больно. Я просто лежу в этом кресле и делаю вот такие звуки, издаю. А этот, говорит, сверлит, и он... И он... И говорит, так, ноты улавливает. Ну, просто потом, говорит, увидел, как он на фортепиано играет. Великолепный человек.

0: Бывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфр путешествия.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Ташкентской до Магистральной, стоят авто на Партизанском проспекте от Селицкого до МКАД.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие

0: Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.

0: Фабрика настоящего кофе.
1: Телефон 29 102 52 52.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игромаяк.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
6: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Мягкий корм для кошек «Феликс» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Мороженое 28 копеек, шоколад «Пломбир» 1 рубль 49 копеек за 70 граммов. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 700.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Продолжаем утреннее шоу и продолжаем его нашей рубрикой «Говорит страна». Что спрашивали сегодня? Давай напомним.
2: Что сказать мужу, чтобы он наконец-таки выделил деньги семейного бюджета на летнее путешествие?
1: Ну как? Ну, выбрали топ вариантов. Давайте, наверное, начнем с сообщения от Анастасии. Что она нам предлагает? Сейчас послушаем. Итак, поехали.
3: Если я как следует не отдохну, я буду очень злая. А это обойдется тебе намного дороже.
2: Шантаж, товарищи.
1: Да, шантаж. Причем такой прямой, не скрытый.
2: Нет, так а пусть сам теперь выбирает, злая жена или чуть-чуть денег на отдых.
1: Так, Романа послушаем.
4: Нужно спокойно разрешить ему смотреть чемпионат мира по футболу.
2: Да, баш на баш, да?
5: Можно, зрит корень.
1: Ну и еще есть сообщение от Лизы.
6: Начать готовить ужин с песком в салате для атмосферы моря.
1: Да.
2: Чувствуешь море, море?
1: С песком в салате это хорошо, мне нравится.
5: Мне кажется, у Лизы сегодня лучший вариант.
1: Да, у Лизы прекрасный вариант. Это знаешь, как называется, с приправой от дедушки.
5: Или комплименты.

0: команде. Радио Юнистар открывает новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем.
2: Реклама.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.

0: Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. В Беларуси сегодня будет сильная жара. Объявлен красный последний уровень опасности. По югу страны температура может подняться до плюс 38 градусов, а самым жарким днем станет четверг, 6 августа, когда температура по югу страны может составлять около 40 с плюсом. В МЧС рекомендуют меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12 до 16 часов, и пить больше воды, сообщает Белта. Какие белорусские семьи могут рассчитывать на бесплатную няню, рассказали в Минтруда. Например, семьи с двойни до 3 лет могут получить до 20 часов помощи в неделю. Если детей трое и более, до 40 часов. Если в семье ребенок-инвалид, помощника можно заказать до 20 часов в неделю. Няня помогает с гигиеной, кормлением, прогулками, развитием навыков и сопровождает семью в поликлинике или садике. Узнать подробности можно в центрах соцобслуживания, сообщает Белта. В Беларуси на следующей неделе можно будет оплачивать покупки в интернете с балансом мобильного телефона, без банковской карты. Такую услугу 12 августа запустит один из мобильных операторов страны. Чтобы платеж прошел, номер должен быть активным, а на балансе должно быть достаточно средств для покупки. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 36 копеек, доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. И в завершении выпуска автоконцерн BMW придумал очередной способ заработка. Компания начала показывать рекламу на встроенных в автомобиле экранах новых моделей. Владельцы некоторых авто в Европе жалуются, что после запуска авто на экране появляется баннер, после нажатия на него система выводит полноэкранный ролик, рекламу фильма «Человек Паук. Новый день». Однако в компании считают, что это не реклама, а просто анимация. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак». День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске небольшой дождь, около 30 с плюсом. В Могилеве без осадков и до 33 тепла. В Гродно плюс 34 и солнечно. В Гомеле также без осадков и 37 градусов, а выше нуля. В Бресте жарко, плюс 38 и солнце. В Минске днем будет около 32.

0: какими-то косвенными способностями, но вообще агентивность — это способность человека осознанно действовать, принимать самостоятельные решения и влиять на окружающий мир.
1: В общем, нет, так с агентами напрямую связано, они осознанно действуют и влияют на окружающий
2: мир. Ой, это Меркурий сегодня, поэтому я такая, да, растрепанная.
1: Нет, это уже у тебя не агентивность.
2: Ну вот я об этом и говорю, да, что когда ты осознанно все, только ты сам принял, сам виноват,
1: давай
2: сам
1: происхождение, Вика.
0: Этот термин пришел к нам из латинского языка, произошло от латинского глагола agere — действовать, двигать, делать. Очень деятельно тут все.
1: Ну и давай примерчик нам, чтобы мы...
0: Ой, пример употребления, я думаю, сегодня помогу многим женщинам. Когда ваш муж в очередной раз не увидит суп в холодильнике, скажите ему, что хотелось бы добавить некоторой агентивности в вашу жизнь.
1: Ну, интересно, хорошо.
2: Хорошее слово, спасибо.
3: Радио Юнистар.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Ташкентской до Магистральной. Стоят авто на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.

0: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в «Гранд Вилледж» – новый жилой комплекс в Тарасово.
2: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске.
3: Реклама.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам.

0: Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смептика мед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Глобус.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер стоматология Стомика.
3: А я когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
4: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. У нас прямо сейчас главная буква и играет.
2: Валерий сегодня с нами сыграет. Валерий работает инженером. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Валерий.
3: Доброе утро. Доброе.
1: Как,
3: доброе
1: какие
3: утро.
1: Планы, Валерий, на лето у вас?
3: Пока работа, потом немножко отпуска.
1: Здорово. И куда вы в отпуск?
3: Наверное, ремонт в квартире надо уже делать.
1: То есть вы никуда не поедете, вы будете ремонтом заниматься,
2: тоже,
1: да?
2: Хороший план.
3: Да, я уже ездил уже, на отдыхал.
1: Ну,
2: Валерий, так грустно.
1: Так грустно, да, что ездил, но отдыхался.
2: Ездил же. Да.
4: Слушайте, надо отрабатывать.
1: Валерий, ну смотрите, давайте вот сейчас представим, что все-таки вас будут уговаривать куда-то поехать. Полина Летова будет в роли вашей второй половинки, которая вас все-таки куда-то на отдых тянет. А вам нужно минуту как-то отпираться, отвечая на все ее вопросы, словами только на ту букву, которая у нас выпадет. Хорошо?
3: Да, конечно.
1: Давайте пробовать. Сейчас запускаем генератор, посмотрим, какая буква вам достанется. Буква О. Угу. Олег.
2: Угу.
1: Буква О.
2: Ну что, вы готовы?
3: Конечно.
2: Тогда запускаем наш таймер и поехали. Валерий, ну очень хочу в отпуск. Ну давай на чем-нибудь сэкономим.
3: Обалденно.
2: Ну на чем мы можем сэкономить, чтобы поехать в отпуск? Ну давай, мы вот это больше покупать не будем.
3: Ну, на оптимизации.
2: Одно слово только. Так на чем будет?
3: Оптимизация
2: что, всего, что ли, оптимизация? Ну, вот давай так, конкретно вот это вычеркнем из нашего списка расходов, и все, может, сэкономим. Что вычеркнем?
3: Обед.
2: Ну ладно. Валерий, ну хорошо, вычеркнули обед, деньги накопили, куда поедем?
3: Оренбург.
2: Ну да, так, конечно, я другое планировала. Ладно, на чем поедем?

0: Очень.
1: Я сразу тоже вспомнил. Это где было вообще?
2: Юрий Никулин, не помню где.
0: Да, какая-то комедийная история. Обалдеть. Ну что, Валерий, справились?
3: Обалдеть.

0: шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в маяке. Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375 29 145 54 77.
4: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые 3 уикенда августа погрузиться в 3 разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте parksula.by.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
6: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Это была реклама.
10: Доброе утро. В Беларуси 9.31. Сейчас новости коротко. В Минске разгружают кольцевую. До конца этого года построят дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2. Благодаря новой магистрали большегрузы смогут не выезжать на главную кольцевую, а двигаться сразу на МКАД-2. В Беларуси на следующей неделе можно будет оплачивать покупки в интернете с баланса мобильного телефона, без банковской карты. Такую услугу 12 августа запустит один из мобильных операторов страны. Оплатить проезд в метро с помощью мобильного платежного сервиса в ближайшее время не получится. Работа сервиса приостановлена по техническим причинам. Сейчас проблему решают специалисты, передают Минск новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира ВТА-1000 в канадском Торонто. В 1:32 первая ракетка планеты уверенно обыграла японку Маюку Учижиму 6-3, 6-3. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей «Баримет».
11: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
10: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня.

0: 4 тепла, в Гродно плюс 34 и солнечно. В Гомеле также без осадков и 37 градусов, а выше нуля. В Бресте жарко, плюс 38 и солнце. В Минске днем будет около 32 с плюсом и переменная облачность. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Посещать тренажерный зал мало. Нужно посещать тренажерный зал правильно, потому что есть распространенные ошибки, которые там совершаются, и они мешают тому, чтобы добиться желаемого результата. Вот о таких сейчас, о трех таких распространенных Вика Демидова сейчас и
2: поговорит. Давай, интересно.
3: Да, и вот ошибка номер один – это игнорирование боли. Ведь многие думают, что нет боли – нет прогресса. На самом деле так не работает. Резкая, колющая боль – это сигнал тела о травме. Тренировку нужно срочно прекратить.
1: Тут, видишь, это известная поговорка, вот это то, что ты сейчас говоришь, no pain, no gain.
3: Ага. Да?
1: Она пошла из 80-х годов от профессиональных бодибилдеров.
3: Так.
1: И тут нужно, то есть, понимать, что есть профессиональные спортсмены, как в любом виде спорта, да, как в бодибилдинге, там, в беге, в шахматах. Вот. Так и спортсмены, которые, ну, просто любители, которые хотят хорошо выглядеть. Да, так вот, человек, который просто приходит в зал для того, чтобы хорошо выглядеть, не для того, чтобы выходить на сцену и блистать своими формами рельефа, потому что там совершенно другие задачи. Ну, конечно же, вот этой поговорке придерживаться не нужно. А если вы профспортсмен, то для достижения результата нужно преодолевать. Спортсменов даже на тренировке от нагрузок рвет иногда. Но,
3: ого,
1: к сожалению, да, ничего не поделаешь.
4: А я, знаете, что подумала? Вот это no pain, no gain.
1: Как баба Зина сейчас с соседнего участка. Я еще подумала, вот это no pain, no gain. Куда?
4: Я просто хожу в тренажерный зал, а там на всех стенах вот эти вот надписи на английском.
1: Детова, я тебе говорю, не пускай Сашку, мужа своего, туда, все стены исписал.
4: Знаешь, а с другой стороны, я и английский подтянула. Вот это never give up, ну и все прочее. В общем, да, и no pain. Так, в общем, ерунда говоришь. Не надо верить тому, что написано на стенах, я поняла.
1: Да, особенно в лифте у тебя.
4: Ну, оказывается, в тренажерном зале тоже.
1: Потому что тоже про Юльку там пишут, полная ерунда.
3: Ладно, давайте вернемся к ошибкам. Ошибка номер два – работа без четкого плана. Вот эти хаотичные метания от тренажера к тренажеру вообще не дают результата. Любой прогресс требует системного подхода. Лучше вообще все записывать и увеличивать нагрузки постепенно.
1: А лучше, если вы новичок, возьмите хорошего квалифицированного тренера.
3: Да, это самое лучшее.
4: Ребят,
1: начните. Что?
4: Только встанешь с тренажера, уже кто-то его занял, только подойдешь к другому, тоже занял. Вот я и метаюсь туда-сюда, туда-сюда, чтобы никто тренажер не занял, понимаешь?
1: Лето, это просто после тебя хотят прикасаться к тренажеру, только ты гантельку отпустил, думают, господи, ее рука касалась этой гантели.
4: А я думала, о, место нагрело.
1: Да, это тоже. Давай третью ошибку.
3: Пренебрежение отдыхом. Мышцы растут не во время тренировки, а в период восстановления, говорят специалисты. Тренировки одной и той же группы мышц каждый день приведут к перетренированности и истощению нервной системы.
1: Но тут я бы так не педалировал по поводу того, там, как тренироваться. Уже там одну группу мышц или не одну, это уже там разные есть методики. Но абсолютная правда то, что действительно мышцы у тебя растут во сне. Вот основной гормон роста вырабатывается во сне. Поэтому люди, которые думают, что у меня вот результата нету, спите мало, едите много.
3: А, ну я поняла,
1: много.
3: Вот в чем,
1: понимаете,
3: проблема. Да.
1: Да.
3: Мои 4 часа сна.
4: Заскочил на полчасика в тренажерный зал, а все остальное время спи, отдыхай, восстанавливайся, пусть мышцы растут. Ну
1: да.
4: Так же.
1: Вот, Летова, ты уже и так одна сплошная мышца.
4: Да, я знаю.
5: Зарядная станция. Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
6: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
7: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
6: А деньги?
7: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
8: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
9: «Юнистар». Хит за хитом.

0: информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Тимирязева от МКАД до авторынка.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как удивить всех гостей на свадьбе и почему, желая изменить свои привычки, важно не торопиться.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
3: Реклама.
2: Аня, учи басню к школе.
3: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.
4: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено.

0: 17-388-7794.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
0: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Шоу трех роялей «Бельзоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

Народная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Бильф. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Зарядная станция. Реклама.
0: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026. Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была реклама.
7: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 10 утра. С новостями Александр Романов. Латвия снова открыла границу для транспорта из Беларуси через пункт пропуска Григоровщина. Напомню, 31 июля Латвия временно приостановила пропуск через границу, сославшись на технические причины. Однако правительство этой страны не поддержало инициативу, предложенную Министерством внутренних дел страны, и снова открыло границы. В Минске разгружают кольцевую. До конца этого года построят дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2. Это будет двухполоска протяженностью свыше 5 километров. Благодаря новой магистрали большегрузы смогут не выезжать на главную кольцевую, а двигаться сразу на МКАД-2. К слову, в этом году также начнут строить путепровод между Октябрьским и Московским районами. Он соединит улицы Корженевского и Черлениса. Это также разгрузит МКАД, сообщают Минск Новости. Почему Гродно затопило после ливня, рассказали власти города. Канализация была исправна, однако за двое суток в Гродно выпало 33 миллиметра осадков, а это больше половины месячной нормы августа. Потоки несли в ливневку листья, ветки и другой мусор. Это забило систему за считанные минуты. Убирать такие засоры во время дождя физически невозможно, поэтому вода не может уйти мгновенно, отметил председатель Гродненского горосполкома Андрей Хмель, сообщает РК Гродно. Напомню, Гродно до сих пор приходит в себя после мощного ливня, который обрушился на город вечером 1 августа. И к новостям компании «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека». Ваш комфорт и уверенность за рулем. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 36 копеек, доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. И в завершении выпуска о спорте. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира ВТА-1000 в канадском Торонто. В 1:32 первая ракетка планеты уверенно обыграла японку Маюку Учижиму, которая занимает 111 место в мировом рейтинге. 6-3, 6-3. Следующей соперницей Соболенко будет китаянка Джан Шуай, 62-й номер рейтинга. Напомню, Арина Соболенко в прошлом году в Канаде не выступала, а в 2024-м дошла до четвертьфинала. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске небольшой дождь, около 30 с плюсом. В Могилеве без осадков и до 33 тепла. В Гродно плюс 34 и солнечно. В Гомеле также без осадков и 37 градусов, а выше нуля. В Бресте жарко, плюс 38 и солнце. В Минске днем

0: для детей старше 16 лет.
1: И вот прямо сейчас вам расскажем, как сделать быстренько чекап организма, проверить ваше здоровье все за одну минуту, без врачей, анализов. Дешево, быстро, приходите к нам.
2: Так, рассказываем это. Даже приходить никуда не надо. Вот прямо сейчас проверяйте себя. Итак, за одну минуту проверить состояние здоровья очень просто. Нужно постоять на одной ноге, не подвигаться.

0: кто из вас моложе. Вообще, на самом деле, очень много таких способов. Вот ты говоришь, на ноге одной простоять, да? А вот, знаешь, как это, молодой, ну тогда, пожалуйста, в ванну залазь, в ванну принимай, и потом бодренько оттуда выпрыгнуть. Без этого... Вот этого, когда в ванной.
1: Не-не-не, вот так вот встают со стула. Если вы со стула встаете молча, вы считаете молоды. Если начинается... Ой, все.
0: Смотря какой стул. Уже...
2: Ну, у каждого свой.
0: Кресло с ручками.
2: Высокий, низкий, да, есть нюансы. Ну или вот когда у тебя сохраняется все еще азарт переступать через несколько ступенек и проверять свою растяжку, ты тоже все еще молод.
0: Самое главное, чтобы банановой кожуры не было. Растяжка может увеличиться внезапно.
1: Ребят, мы недавно занавески постирали. Что вы думаете, я когда стульчик поставила на стульчик, встала и занавески начала вешать, вот так еще голову вверх запрокинув, понимаешь? Я вот тут подумала, так, если я сейчас смогу слезть, считай, я еще молодая и хороша. Кстати, я слезла. Поэтому чекап организма прошла буквально вот за одну минутку.
0: Ну, это знаешь, как я вам расскажу, я летом ходили с сыном, значит, он плаванием занимается, мы ходили к тренеру в бассейн, и... Ну, он плавал с тренером, и от просто сам себе, там, по своим заданиям.
1: Ты тоже и плавал.
0: Конце, естественно. И в конце он говорит, ну, давайте, говорит, если хотите, вон, с вышки попрыгать в конце тренировки.
1: Так.
0: Ну, давай. А я раньше, я раньше с 7 из 10 метров спокойнее.
1: С 50 метров легко он раньше.
0: Вот. И я говорю, ну что, на 5-метровую сразу. А мне тренер говорит, да не, вы давайте постепенно, вот на трешку, там это. Я говорю, да я из 5 могу сразу. Ну, говорю, ладно, на трешку. И я поднимаюсь на трешку и понимаю, что как-то вот высота 3-метровой вышки со времен моего 12-13-летия, она стала другой немножечко. Она стала как-то
1: чуть-чуть повыше, как будто бы, да?
2: Удивительно, обычно наоборот.
0: А мой уже малой на пятерке стоит, говорит, пап, давай прыгай ко мне сюда, поднимайся на пятерку, вместе с пятеркой сейчас.
1: Ну...
0: Я прыгнул с трешки, поднимаюсь на пятерку, смотрю вниз, у меня ножки начинают подкашиваться, коленочки начинают дрожать. Я говорю, не надо. Говорю, да папа, давай, ну что ты это? А я вот, понимаешь, как-то вниз смотрю и думаю, я же еще пенсию ни разу не получал.
1: И мест столько не посещал. Да. В общем, и жизнь-то у меня.
0: В общем, знаете, вот то, что было в 13 лет или в 14 на 5-метровой вышке, это я про прыжки говорю,
1: ну,
0: не
1: понятно,
0: про какие-то воспоминания,
1: понятно,
0: из курортных романов. Да, в общем, вот, совсем разная история сейчас.
1: Чекап,
0: да,
1: в разном возрасте оценивается по-разному.
0: По-разному, да.
3: Партнер шоу – сервис «Куфар путешествия».
4: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на «Куфар путешествия».
3: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
3: Хит за хитом.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как удивить всех гостей на свадьбе и почему, желая изменить свои привычки, важно не торопиться.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
4: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
7: Ресторан авторской кухни «Peaky Blinders». Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24/7. Гурского, 56. Подробнее по телефону 8029 344.

0: 44-11.
1: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
2: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
1: «Белавтономия», Брест, Газдетского 8.
3: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.

0: 1 до 3 января 2029 года.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар. На Юнистар.
1: Всем, кто слушает Юнистар, доброе утро. У микрофона я, меня зовут Саша Козырев, а за окном у нас среда. Идеальный день, чтобы на секунду остановиться и подумать, например, о том, как стремительно летит время. Только недавно был май, а сегодня за окном август. И для многих это легкий стресс. Такое знакомое вот школьное чувство, когда до 1 сентября еще вроде бы далеко, но ты уже начинаешь его слышать где-то на горизонте. Пора выходить из летней спячки, пора включаться в работу, пора вспоминать, где лежит рабочий блокнот, говорит нам календарь. Но давайте на этом не зацикливаться. Потому что август — это еще целый месяц лета. Так что не спешите прощаться, успеем еще погулять, съездить, встретиться, надышаться, потанцевать. Как минимум на нашем концерте 15 августа возле Дворца спорта. Всех жду. Ну а включиться в дела мы успеем, мы же профессионалы. Ну и, конечно, немного музыки для того, чтобы поднять настроение в эту среду. Слушаем главный летний хит от Хюгела. I'm moving to the sun уже скоро, чуть раньше Анна Асти. Ночью на кухне.

0: месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
1: Как?
0: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
4: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Это была реклама.
5: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 11.00. С новостями Александр Романов. Создание Академии интеллектуальных технологий обсудили накануне на совещании у Александра Лукашенко. Президент считает, что будущая Академия не должна превратиться в обычный вуз, который занимается только выдачей дипломов. Главной задачей центра должно стать создание собственных технологий и решений для белорусской экономики. Планируется, что в новой структуре будут готовить кадры по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность и квантовые технологии, сообщает Белта. В Беларуси сегодня будет сильная жара, объявлен красный последний уровень опасности. По югу страны температура может подняться до плюс 38 градусов, а самым жарким днем станет четверг, 6 августа, когда температура по югу страны может быть около 40 с плюсом. В МЧС рекомендуют меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12 до 16 часов, и пить больше воды, сообщает Белта. ГАИ советует водителям быть внимательными за рулем в жару. Высокие температуры влияют на самочувствие, ускоряют утомляемость и понижают скорость реакции на изменения дорожной обстановки. Автомобилистам рекомендуют всегда иметь под рукой необходимые лекарства и воду, пить ее часто, но понемногу. При утомлении и плохом самочувствии водителям советуют остановиться в безопасном месте в тени и отдохнуть. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлант-М», официального дилера «Джили» в Минске. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 36 копеек, доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. И в завершение выпуска ученые из США и Китая разработали датчик, который можно наносить на кожу, как краску. Он позволяет отслеживать работу сердца, мышц и даже активность мозга. Новый материал состоит из полимеров и хорошо держится.

0: на коже. Во время испытаний электроды сохранили 95% точности показаний ЭКГ. Такие датчики, например, смогут наносить в виде мультяшных рисунков, чтобы сделать процедуры для детей менее волнительными. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так! Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске небольшой дождь и около 30 с плюсом. В Могилеве без осадков и до 33 тепла, в Гродно плюс 34 и солнечно. В Гомеле также без осадков и 37 градусов выше нуля. В Бресте аномально жарко, плюс 38 и солнце. В Минске днем будет около 32 с плюсом и переменная облачность. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: За хитом. Весь день.
4: Как мы узнали из выпуска новостей, сегодня действительно в стране будет жарко и без существенных осадков. Лишь зонтик пригодится в Витебске. Ну а в целом сделаем среду яркой и музыкальной. В эфире Юнистар. Wake me up от Avicii. Aloe Black.

0: to the Sun в эфире Юнистар. Классный летний хит от Хьюгела. И знаете, лето — это лучшее время в жизни. Длинные дни, теплые вечера, мороженое, которое можно есть без повода. Море, если повезло. Река, если повезло чуть меньше. Тазик с водой на балконе, если совсем не повезло. Но настроение все равно есть. Но есть одно важное уточнение. Лето — лучшее время в жизни, если проводить его где угодно, только не на работе. Потому что вид из окна офиса летом — это отдельный вид пытки, особенно если в офисе нет еще и кондиционера. В общем, сегодня нам предстоит нелегкое испытание. Синоптики обещают жару по всей стране. Поэтому, друзья, держимся. Ну и, конечно, наполняем лето музыкой. Вы в компании Юнистар, а значит, слушаем хит за хитом весь день. Хуанас, Ла Камисонейра на горизонте.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама. Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик».

0: Продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина 32. 8 августа в 12:00.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
8: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в «Маяке». Сыр голландский 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Пельмени «Бабушка Аня» классические 9 рублей 39 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

Måneskin и Tom Morello в эфире Нестарский Tom Golfset. Не знаю, как у них это получается, но всегда ребята задают классный ритм, подходящий для любого времени года. Что зимой, что летом, что осенью. Кстати, мы хотим задать ритм вашему сегодняшнему вечеру. Если не знаете, как его провести, вот вам отличная идея. Каждую среду Радио Нестар устраивает бесплатные показы фильмов с легендарными

0: популярными саундтреками. Сегодня будем смотреть «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером. В главных ролях, конечно. Приходите в 19.00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть, уютно расположиться на крытой веранде. Поэтому до встречи сегодня вечером 19.00. Смотрим прекрасный фильм и слушаем шикарные саундтреки. Ну а чтобы день пролетел легко и незаметно, «Hello» от Мизмо скоро. Хамали, Наваи заставят нас подпевать «Птичка». Матафикс, «Big City Life». Это летом продолжаем наполнять хитами.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
2: Реклама. Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Music.by или по телефону 120.
1: Главная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: «Эос, Эос, Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
3: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
8: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
9: Как и вены на ногах.
8: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
10: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
11: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией. Проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: Мисс моего Hello в эфире Юнистар. Но я напомню, что слушать любимый хит за хитом в отличном качестве вы можете где угодно. Для этого достаточно воспользоваться компьютером, планшетом, мобильным телефоном. Заходим на сайт unistar.by, включаем прямую трансляцию и наслаждаемся. Ну а в эфире нас с вами уже ждут Pay to Exist от Brax XTN. Дима Билан, Мари Краймбери споют «Ты не моя пара». Can't fight this feeling от Софи Элис Бэкстер уже скоро. Ну а мы сделаем с вами небольшую паузу, послушаем актуальные новости, расскажу о погоде на сегодня и продолжим слушать хит за хитом.
1: Реклама.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
7: Тогда тебе нужно «Наше все».
6: Что?
7: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

Добрый день, Беларуси. 12 часов с новостями к этому часу. Леся Никитина. Когда запустят первые электробусы между Минском и городами-спутниками, рассказали на Белкоммунмаше. Первые партии планируют поставить до конца этого года. Электробусы будут ходить между Минском, Смолевичами и Фаниполем. По словам гендиректора предприятия Михаила Самановича, новую технику спроектировали с поправкой на условия пригорода. Например, добавили сиденья повышенной комфортности и ремни безопасности. Продажи новых автомобилей в Беларуси за июль выросли на

0: проезд с помощью мобильного платежного сервиса «Оплати». Об этом сообщает телеграм-канал «Столичной подземки». Работа сервиса приостановлена сегодня утром по техническим причинам, которые не зависят от метрополитена. Сейчас проблемы решают специалисты. «Столичная подземка» приносит извинения пассажирам за временные неудобства, сообщает агентство «Минск Новости». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 36 копеек, доллар США – 2 рубля и 92 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска. Жители Китая стали продавать свои лица создателям ИИ-контента. Люди зарабатывают до $700 за то, что компании используют их внешние данные в нейросетевых роликах. Новый тип заработка возник на фоне роста популярности микросериалов. Речь про короткие вертикальные видео, которые пользователи смотрят на смартфоне. В то же время другие китайцы жалуются, что контент-креаторы попросту берут их лица без спроса. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а теперь в эфире Нестора Пагудина сегодня. По данным сервиса «Погода Бай», сегодня осадки днем обещают только в Витебске и плюс 30, в Могилеве плюс 33. Похоже, температура в Гродно, в Бресте до 38, в Гомеле плюс 37. Днем в столице до 32 градусов тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Наслаждаемся жарой и продолжаем с вами слушать хит за хитом в эфире «Юнистар».

0: Итак, друзья, смотрим на календарь. За окном у нас уже с вами, какое все правильно, 5 августа. А значит, до завершения лета осталось не так много. И 1 сентября это стресс не только для школьников. Родители, вы как там, держитесь? Мы знаем, что вы уже мысленно строите планы, стоите в очередях за тетрадками, считаете, сколько стоит комплект формы. А еще вас ждет возвращение великого ежевечернего ритуала под названием «А домашку ты сделал?». Кстати, о ней. Исследователи выяснили любопытную вещь, что школьники, которые рано начали пользоваться соцсетями, в среднем отстают в учебе от сверстников. Ну, логика тут понятна. Внимание, ресурс не бесконечный. Его хватает либо на параграф по истории, либо на 30 коротких видео в ТикТоке. Поэтому подскажите вашим детям, куда правильнее нужно смотреть, скорее всего, в книжку, и подтягивать себя в учебе, а не подтягивать количество лайков в соцсетях. Ну, а мы же продолжим подтягивать настроение и добавлять в это лето как можно больше классной музыки. Linkin Park и Heat Numb в ближайшие минуты.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
2: Реклама.

По 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. Мартин. Это выгодно. Мартин Бай 44 500 69 33.

0: «Офис дня» на Юнистар.
1: Вы слушаете хит за хитовым день ото дня, и, конечно же, каждый будний день мы устраиваем небольшой баттл в эфире. Это интеллектуальный баттл. По правилам нашей игры участники сражаются друг против друга, отвечая на вопросы. Сегодня за титул лучшего офиса будут бороться. На первой линии у нас Анастасия. Она работает в сети магазинов «Удачник», занимается рекламой. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Анастасия, ну, раскрывайте секрет. Если вот так проводить параллель, сезон дачный практически уже завершился, ну, скоро завершается. Как вы думаете, насколько он был успешным для белорусов, судя по продажам?
2: Достаточно успешный.
1: Ну, что чаще всего покупали?
2: Газонокосилки.
1: Газонокосилки.
2: Этого сезона.
1: Знаете, такая романтика, когда каждый, кто говорит, я куплю себе дом, ну, не буду ничего садить, вот просто газон посажу, а потом начинается день ото дня косить этот газон по несколько часов. А какие покупали, это бензиновые правда. Или электрокосилки?
2: Бензиновые.
1: Бензины. Ну, правильно, люди не любят, когда привязаны и вынуждены, как тот же ослик, и ходить на цепи. Ну что, Анастасия, я желаю вам удачи, против вас сегодня играет Михаил. Михаил, здравствуйте. Михаил. А Михаил куда-то уже пошел. Возможно, Анастасия, пошел косить газон. Вспомнил, что его нужно. Ну что ж, Настя, вам повезло чуть-чуть. Но смотрите, прямо сейчас мы с вами сыграем в любом случае. Я задам вам три вопроса. Если вы дважды ответите правильно, отдаю вам подарок. А сегодня подарок у нас чайная пара, изменитель сахара Сусли. Достанется чемпиону. Ну что, готовы?
2: Да.
1: Поехали. К первому вопросу на сегодня. Как называется аппарат для искусственного выведения птенцов?
2: Инкубатор.
1: Абсолютно верно. Один балл есть. Ну что ж, можно один раз ошибиться, если что. В какой стране находится древний город Самарканд? Прекрасный, красивый город.
2: Угу.
1: Ну вот плов любите?
2: Любим.
1: С какой он страны? Ну, скажем так, условно.
2: Узбекистан?
1: Да, принято, да, правильный ответ. И давайте уже третий вопрос. У кого из героев сказки про Винни-Пуха нашли хвостик и А?

0: Итак,
1: которые в горшочек там куда-нибудь.
0: Ну да, да,
1: там,
0: да.
1: Вроде бы сова.
0: Сова, абсолютно верно. Ну что ж, Настя, рассказывайте, вам кто-то помогал в игре? Кто-то подсказывал из коллег? Честно только.
1: Да, вот с командой.
0: Ну, это правильно, но это же командная игра. В любом случае, да. Вашей команде, в сети магазинов «Удачник», большой привет, Настя. Вы зарабатываете титул «Офис дня». Я вручаю вам подарок. Это чайную пару и запас заменителя сахара «Сусли», чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Да, ведь «Сусли» — это 0 калорий. При этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой. Удобно брать с собой, можно использовать для выпечки, соусов, при заправке салатов. «Сусли» — живите в сласть. Где забрать подарок, расскажу уже вне эфира. Ну, а всем остальным хочется пожелать. Друзья, хотите с нами играть в «Офис дня», тогда торопитесь, уже со следующей недели формат изменится, а вот в привычном формате можно сыграть завтра. Жду ваши заявки на сайте.
2: «Офис дня».
3: Партнер программы — заменить

0: Ноль сахара, сусли.
1: Сусли
2: для мамы,
3: сусли
1: для папы
4: и для меня.
5: И для меня.
0: Сусли, живите в сласть. Заменитель сахара.
6: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
7: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
8: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
9: Сеть строительных гипермаркетов Билд поздравляет всех с Днем строителя и в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте buildshop.by. Телефон 599 69 69.
10: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
11: Ну что, список покупок в школе закончился?
12: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
11: И что делать?
13: Ехать в Белбланк!
11: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
14: Остался всего один рекламный ролик.
15: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
14: Это было реклама. А дальше мировой хит.
16: Партнер — стоматология Стомика. А в этом радиоролике звучит реклама Стомики.
17: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
18: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: Это и не старый, кто с нами. Привет, в студии я, меня зовут Саша Козырев, и с новостями, которые нужны нам во время рабочего дня. Чтобы успокоить мозг, не нужно уходить в монастырь или осваивать йогу на гвоздях. Достаточно трех привычек, которые займут буквально несколько минут. Дело в том, что наша нервная система не проектировалась под режим бесконечной гонки, и со смартфоном, который вибрирует каждые 5 минут, она уже теряется. Поэтому привычка первая – пауза без телефона. 5 минут, когда в руках ничего нет. Да, сначала будет странно, потом понравится. Вторая. Дышать. Медленно, глубоко. 1 минуту. Третье. Смотреть в окно. Просто вдаль, без цели. Глаза отдыхают, а вместе с ними и голова. Вот и все. Супер приключения от вас никто не требует, как говорят эксперты. Кстати, четвертая привычка – это музыка. Ее мы вам сегодня точно обеспечим. Дракула от Tame Impala скоро. Сергей Лазарев споет «Так красиво».
1: Твоя любовь – это так красиво.
0: Асиана и «Cry, cry». Это наши музыкальные планы на ближайшие 15 минут, поэтому оставайтесь в компании «Нистар», слушаем только хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио «Юнистар» и компанией МТС.

0: Ставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили.

0: Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Добрый день, Беларусь. 13:01 с новостями к этому часу Леся Никитина. Очень жарко будет в Беларуси сегодня и завтра. Белгидромет объявил красный последний уровень погодной опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигнет 35 градусов, а завтра по югу до плюс 40. А еще синоптики обещают на завтра по северо-западу кратковременные дожди и грозы. При грозах местами ожидаются ливни. Возможен град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает Белта. 500 человек стали жертвами финансовой пирамиды в Минске. Сумма причиненного ущерба превысила 1 миллион рублей. Как рассказали в Следственном комитете, масштабную мошенническую схему создали два минчанина. С 22 года они набирали сотрудников на высокие должности в несуществующую компанию, обязательным условием в которой было приобретение так называемого партнерского пакета стоимостью до 4 500 долларов. Противоправную деятельность минчан пресекли оперативники ГУБОПИК и МВД, передает телеканал ОНТ. Белорусский школьник отправился на Северный полюс в составе международной экспедиции. Как пишет Белта, в отборе на участие в рейсе соревновались около 5000 школьников из 22 стран. Экспедиция продлится 10 дней. После выхода из порта Мурманска судно пройдет через Баренцево море и достигнет географического Северного полюса, и затем вернется обратно в Мурманск. Во время рейса участники экспедиции познакомятся с природой Крайнего Севера, увидят работу атомного ледокола и узнают больше о роли атомных технологий в развитии арктического судоходства. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 36 копеек, доллар США 2 рубля и 92 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 64 копейки. И в завершение выпуска. В США арестовали пожилую почтальоншу, которая украла 108 кошек и собак. По данным следствия, 77-летняя женщина подбирала зверей на маршруте во время работы. Всех питомцев она держала у себя дома в антисанитарных условиях. Полиция пришла в дом к почтальонше после многочисленных жалоб соседей. Ей предъявили обвинения в жестоком обращении с животными и создании ненадлежащих условий для их жизни. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а прямо сейчас коротко о погоде на сегодня. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня днем по стране будет жарко, дождь обещают только...

0: Юнит Стор. Хит за хитом. Весь день.
1: Ну а мы продолжаем слушать хит за хитом. Асиана и ее Cry Cry в эфире.

0: Тэм Импала в эфире Юнистар. Ну а за окном у нас среда. И, кстати, сегодня состоится очередная фотопрогулка по Минску. Поэтому Юнистар и компания МТС приглашают вас сегодня. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ну а профессиональный гид расскажет много интересных историй. Следующая, а точнее вот эта, классная суперпрогулка по Комсомольской сегодня состоится. Кстати, ну мы вас всех приглашаем, поэтому, друзья, добро пожаловать. А если на сегодняшний не успеваете, то помечайте. 26 августа будем гулять по дворикам улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, ждем ваши заявки на сайте unistar.by. Во время прогулки мы еще и протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках, темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а мы продолжим с вами слушать хит за хитом. Пусть Dolls и Will.i.am Beep в ближайшие минуты.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта. За живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама. Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены. 3 цены.

0: ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 13:37 в стране, лето продолжается, и наша рабочая неделя, между прочим, тоже. Оба процесса идут параллельно и делают вид, что не мешают друг другу. В ближайшие дни будет жарко, по-настоящему, без скидок. Так что готовимся, вода обязательно в сумке, тень на маршрутке, кондиционер как лучший друг и коллега. И да, вентилятор в офисе снова станет самым популярным сотрудником. Его будут любить, поворачивать к себе и тихо ссориться из угла, глядя на него. Но есть и приятная новость. Уже на выходных нас ждет легкая прохлада. Дождь, который, наконец, отступит и город... отпустит и город и нас. Но самое ироничное, что вот мы всю неделю будем с вами мечтать о дождике, а когда он придет, обязательно кто-то скажет: ну вот, испортили выходные. Такие уж мы люди. Нам бы что-то среднее и желательно сразу. Хорошо, что это компенсируется музыкой, которая наполняет наше лето классными эмоциями. New Religion от Биби Рекса уже скоро в эфире Unistar. Ёлка споет «Проще». Слушайте, классная мотивация для нашего лета. Надо быть проще, и все обязательно получится. Послушаем хит от Anastacia «Left Outside Alone». Ну а прямо сейчас будем расширять образовательные горизонты благодаря рубрике «Надо знать». Ну а дальше слушаем хит за хитом в эфире.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
3: Первый фильм со смешариками.
4: Это какая-то игра, да?
5: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
3: Смешарики сквозь вселенные.
6: Ёлки-иголки!
3: В кино с 6 августа. Категория 6+.
7: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
8: А вы задумывались, почему птиц, которые сидят на проводах, не бьет током?
7: Наверняка каждый помнит мультик про синих птичек, которые любили сидеть на линиях электропередач. Люди знают, что прикасаться к проводам под напряжением нельзя, иначе ударит током. Так почему птиц это не заботит? Все объясняется законами физики. Пернатые касаются только одной линии, поэтому их лапки находятся под одинаковым напряжением. Кроме того, электричеству некуда течь через их тело. Воздух ток не проводит, а путь к Земле отсутствует. Поэтому птицы спокойно сидят на проводах. Кстати, оттуда им удобнее находить добычу. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
9: Реклама.
10: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
11: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
12: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
13: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
14: Остался всего один рекламный ролик.
15: Ну что, список покупок в школе за

0: не пришлет новый.
1: И что делать?
2: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
6: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в «Маяке». Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 12 рублей 99 копеек за 3 килограмма. Напиток «Росинка» «Классик» 2 рубля 79 копеек за 2 литра. «Маяк». Мы ломаем цены.
7: Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: Консультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Добрый день, Беларусь. 14 часов с новостями к этому часу. Леся Никитина. Схему дорожного движения временно изменили на столичной улице Тимирязева, а также на ее пересечении с Ратомской. Это связано с проведением работ по строительству третьего транспортного кольца. Об этом сообщает агентство Минск Новости. В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе своего маршрута. Белорусская туристка умерла в Македонии. Трагедия произошла сегодня утром в городе Охрид. Подробности пока не уточняются. Белорусское посольство в Сербии находится в контакте с правоохранительными органами Северной Македонии, а также руководителем туристической группы и родственниками погибшей. Оказывается, вся необходимая консульская помощь, сообщает Белта. Испанский город Сеута продолжает переживать крупнейший в Европе мигрантский кризис. Центры содержания детей мигрантов здесь переполнены в 27 раз больше от нормы. Ситуация достигла критического уровня после того, как в конце июля больше 70 тысяч нелегальных мигрантов смогли добраться из Марокко до этого города, расположенного в Северной Африке. Если по закону в чрезвычайных миграционных ситуациях город должен обслуживать не больше 90 детей, то сейчас под опекой властей Сеута находится уже 1100 человек, сообщает Белта. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте «белгазпромбанк.бай» и по номеру 120. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Начало 18:00. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 36 копеек, доллар США 2 рубля и 92 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска: Италия ввела наивысший уровень погодной опасности в крупных городах страны из-за новой волны жары. В некоторых районах температура поднялась до 40 градусов, и до выходных существенного улучшения ситуации не ожидается. Синоптики сообщают, что жара вызвана североафриканским антициклоном. Местным жителям советуют избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы с 11 утра и до 6 часов вечера. И по возможности не выходить из помещений и пить много воды, пишет СБ «Беларусь сегодня». На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа. В честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%.

0: процентов. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте Mastak.by. Mastak. Все для стройки.
1: А сейчас давайте узнаем прогноз синоптиков по информации Погода.бай. Завтра днем в Бресте плюс 37, дождь, возможно, гроза. В Витебске и Гродно в четверг также дожди с грозой и плюс 32. В Гомеле завтра плюс 38 и без дождей. В Могилеве в четверг также без осадков и плюс

0: за хитом. Весь день.
1: Ну что, жара нарастает, судя по прогнозам. И от погоды к музыке возвращаемся, слушаем много классных хитов. Пусть будет легко и комфортно. Под наши хиты здесь на Юниста Маранди. Angels прямо сейчас. Юниста.

0: 12-й номер нашего хит-парада — это певица Slater. Это Dance the Innistar только что. И под эту музыку мы вместе с компанией МТС приглашаем вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а профессиональный гид расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет 26 августа под двориком улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте innistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта — автоцентры Джили Атлант М. Официальный дилер Джили в Минске. До встречи 15 августа в 18:00.
2: Реклама.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что

0: прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфр путешествия.
1: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
2: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
1: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Впереди хороший знак.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Диасмин ЛФ.
3: При сиденье. Ой-ой-ой! Наверное, это геморрой.
4: Ощущения так себе!
5: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Лекфарм Беларусь».

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Queen «The show must go on», что значит «шоу должно продолжаться».

Шоу должно продолжаться. Мое сердце разбивается на части. Мой грим, наверное, уже испорчен, но я продолжаю улыбаться. В представлении ни группа Queen, ни Фредди Меркьюри не нуждаются. Впрочем, как и «Show Must Go On», их великий рок-гимн, написанный гитаристом Брайаном Мэем. Свою сложнейшую вокальную партию тяжелобольной Фредди записал с первого раза. Из-за тех же проблем со здоровьем он не смог сняться в новом видео. Поэтому клип смонтировали из старых архивных записей группы. Но это не помешало набрать ему более 287 миллионов просмотров. Это не голос человека, который вот-вот умрет. Это голос человека, который становится бессмертным, написал под видео один пользователь. Любовь к этой группе передается с молоком матери. Я серьезно. Я не знаю, как у них получилось написать и записать хит, который будоражит каждую клеточку моего тела, добавил другой. Не волнуйся, Фредди. Твое шоу никогда не закончится. Ты будешь жить вечно, подытожил третий. И в доказательство этому слушаем прямо сейчас Queen. The show must go on.

0: глупый комментарий.
1: Как вам хитовый комментарий сегодня? Бессмертный Фредди Меркьюри. Группа Queen, The Show Must Go On, только что на Инистар. А еще больше классных хитов самых разных стилей слушайте на наших дополнительных интернет-каналах. Среди них есть канал гитарной музыки «Мой рок-н-ролл», есть канал свежих хитов, канал легкой, спокойной музыки, энергичных, клубных треков, канал рэп-хитов, каверов и хитов 2000-х. Включайте в мобильном приложении Юнистар или на нашем сайте и слушайте хит за хитом везде, где есть интернет. Ну а в прямом эфире в ближайшие полчаса BTS и Swim. А еще отличный парень Влад, он же Holy Flame. Раньше остальных Келли Кларксон. Через пару минут на Юнистар Because of You и дальше хит за хитом.
0: Радио Юнистар открывает новый сезон. Шумно.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
8: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
9: Партнер – сеть магазинов «Копеечка».
10: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Мягкий корм для кошек «Феликс» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Мороженое 28 копеек, шоколад «Пломбир» 1 рубль 49 копеек за 70 граммов. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 730.

0: третье место хит-парада Unistar Bronze нашего радиочарта. Это Swim, это южнокорейский классный бенд BTS. И под эту музыку мы с вами перешагнули экватор трудовой недели, с чем вас поздравляю. Да, друзья, выходные к нам с вами все ближе. Это просто хорошо. Это да что тут хорошо, это отлично. От меня, Вадима Савина, большущий привет. Рад быть с вами сегодня. Подыграю дальше хитом от Алана Уокера. И не только его одного. Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, его вокалистки. Тут как тут Broken Strings на подходе. Ну а еще Зиверт. Наша королева диска Юлия Зиверт на горизонте. Ну и прям по курсу Wizkids и Нуса Дауда. Отличная музыка лета здесь на Unistar через 5 минут.
1: Реклама.

0: 23 до 3 января 2029 года.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.

0: новыми покупками у Мегатоп.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 15 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске разгружают кольцевую. До конца этого года построят дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2. Это будет двухполоска протяженностью больше 5 километров. Благодаря новой магистрали большие грузы смогут не выезжать на главную кольцевую, а двигаться сразу на МКАД-2. К слову, в этом году также начнут строить путепровод между Октябрьским и Московским районами. Он соединит улицы Корженевского и Чурлёниса. Это также разгрузит МКАД, сообщает агентство «Минск Новости». Очень жарко будет в Беларуси сегодня и завтра. Белгидромет объявил красный, последний уровень погодной опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигнет 35 градусов, а завтра по югу до плюс 40. А еще синоптики обещают на завтра по северо-западу кратковременные дожди и грозы. При грозах местами ожидаются ливни, возможен град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Минске 10-летний ребенок вынес из дома все родительские накопления и отдал мошенникам. Они позвонили четвероклассникупод предлогом замены домофона и убедили назвать код из СМС. Затем по видеосвязи лжеправоохранитель заявил, что семья мальчика подозревается в мошенничестве и потребовал задекларировать все накопления. Школьник знал, где хранятся деньги на покупку квартиры. Это больше 200 тысяч долларов в эквиваленте. Он оставил их в кустах недалеко от дома. Все время мошенники

контролировали мальчика по видеосвязи. Сообщается, что ребенок знал о схемах мошенников, однако растерялся в критической ситуации, пишет СБ «Беларусь сегодня». А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 37 копеек,

0: 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска ученые выяснили, почему иногда незнакомцы кажутся друг другу близкими людьми. Нейробиологи из США и Польши провели эксперимент, в котором участвовало около 140 незнакомых друг другу людей. При помощи специальных головных уборов ученые отслеживали активность мозга, пока люди беседовали друг с другом. Около 30% пар почувствовали душевное родство с незнакомцем. Ученые выяснили, что это происходит из-за того, что собеседники синхронизируются друг с другом на уровне мозговой активности. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. Ну а сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации Погода.бай, завтра днем в Бресте плюс 37, дождь, возможно, гроза. В Витебске и Гродно в четверг также дожди с грозой и плюс 32. В Гомеле завтра плюс 38 и без дождей. В Могилеве в четверг также без осадков и плюс 36. В Минске завтра днем плюс 34, дождь и, возможно, гроза.
2: За хитом. Весь день.
1: 15.04. Самое время слушать много музыки. Прямо сейчас на Инистар Wizkids и Нуса Давуда. Это Rumours. Диги-диги.

0: они получили 4-й номер в нашем хит-параде. Если вдруг вы пропустили недавний эфир Unistar Top 20, тогда в удобное время заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by и скачивайте запись эфира от 31 июля в виде подкаста или слушайте нас онлайн. Ну а что до музыки среды, то через пару минут здесь на Unistar услышим Энрике Иглесиаса.
1: Реклама.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на

0: результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-defizpromo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80163-59-95-23.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
4: Как?
5: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер — стоматология Стомика.
6: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
7: Имплантацию? Сделаем.
8: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
9: Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
8: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджаный. 18,99 за килограмм. Мартин. Это выгодно. Мартин Дай. 44 500 69 33.
0: Это Юнистар.

0: Только что на Unistar Kenya Grace с хитом Strangers. Нас можно слушать не только по радио, но и в смартфоне или планшете через мобильное приложение Unistar. Скачивайте его бесплатно из Google Play, App Store или App Gallery от Huawei и слушайте хит за хитом везде, где есть интернет. Кстати, наше мобильное приложение отлично работает в фоновом режиме. Ну а если вы за рулем, включайте удобный режим в машине, чтобы не отвлекаться от дороги. И в ближайшие полчаса вместе послушаем Imagine Dragons. А еще Монокини. Раньше остальных Тима Масс и Брайан Молко. Через 5 минут на Unistar First Day.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
3: Крош, это ты? Ты елки-голки. А кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком. У них терминал.
3: Да играй.
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Елки-голки.
4: В кино 6 августа.
6: Категория 6+.
7: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
8: Вы знаете, почему экран телефона реагирует не на все прикосновения?
7: Например, когда зимой в перчатках мы пытаемся кому-то написать сообщение, и ничего не выходит. Оказывается, в экране есть специальный датчик, который измеряет электрический заряд. Тело человека проводит ток, а вот обычные ткани, пластик и металл без связи с телом не проводят электричество. Поэтому телефон их не видит. И вот интересный факт. Чтобы зимой спокойно пользоваться телефоном и спасти пальцы от обморожения, можно носить специальные перчатки. Все дело в особом покрытии. В кончике пальцев вплетены нити с частицами металла. Именно они передают электрический заряд от кожи к сенсору. И это «Надо знать» на Unistar. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
9: Реклама.
10: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
11: Тогда тебе нужно наше все.
10: Что?
11: Ну,

0: Возьми кредит «Наше все» от Альфы.
1: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Аня, учи басню к школе.
3: Учу. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Диарея.

0: Нет.
1: Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Запас.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Норвежская группа The Bauza и классная новинка Magnetic от них легкая, воздушная, которая очень классно освежает, как самый вкусный лимонад в жару, правда? Как вы проводите эту среду? Как переносите жару? А? Как самочувствие?

На часах 15.56, я, Вадим Савин, по-прежнему с вами. И если вы на работе, я очень надеюсь, что спасительный кондиционер или вентилятор рядышком с вами. Ну, а если вы на даче, то, возможно, вполне возможно, что в эти минутки вы продумываете, обдумываете, а не завести ли свой собственный водоем где-нибудь на дачном участке рядышком с загородным домиком. Ну, хотя бы водоемчик, небольшой прудик, ну, хотя бы бассейн, правда, чтобы охлаждаться в жару. О, да! Если, кстати, в эти минуты вы собираетесь на пляж, классно вам провести время. Ну и будьте осторожны на воде, берегите себя на воде и внимательно следите за вашими детьми. Пусть все будет безопасно и благополучно, чтобы лето приносило только удовольствие. Загар, витамин D, ну и, конечно, хорошую музыку. А вот тут мы на Unistar постараемся. И дальше у нас Timbaland и One Republic. От них Apologize. Ну а чуть раньше Танцы минус. С тем самым легендарным хитом о нашем городе. Ну и уже через 5 минут на Unistar Basic Elements. Touch you right now на горизонте.

0: Музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 120. Хмаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Это была реклама.
6: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 16 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Первые электробусы между городами-спутниками скоро запустят в Беларуси. По словам гендиректора Белкоммунмаш Михаила Симоновича, предприятие поставит первые партии для тестовой эксплуатации до конца этого года. Электробусы будут ходить между Минском, Смолевичами и Фаниполем. Если обкатка пройдет успешно, в дальнейшем такой транспорт планируют запустить между столицей и другими городами-спутниками. Латвия снова открыла границу для транспорта из Беларуси через пункт пропуска Григоровщина. Напомню, 31 июля Латвия временно приостановила пропуск через границу, сославшись на технические причины. Однако правительство этой страны не поддержало инициативу, предложенную Министерством внутренних дел страны, и снова открыло границы. Женщина впервые может возглавить мировой футбол. Нынешний президент ФИФА Джани Инфантино подвергается сильной критике со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку. На его место предлагают назначить женщину. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что на эту роль идеально подойдет президент норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенес. Она играла в футбол с 1997 по 2011 год и провела 73 встречи за сборную Норвегии. В 2022 году она стала президентом Норвежской федерации футбола. Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта следующего года. И к новостям компании. Радио Юнистар открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия Адека. Моторные масла и техжидкости Адека – ваши комфорт и уверенность за рулем. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек. Доллар США – 2 рубля и 92 копейки. И сторы.

0: российских рублей 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска минчан зовут полюбоваться цветущими гортензиями в ботанический сад. Как сообщает пресс-служба научного учреждения, это одна из самых красивых коллекций сада. Там выращивают 4 вида гортензий. Экскурсии пройдут завтра и в пятницу. Специалисты расскажут об особенностях каждого вида, а также поделятся секретами по посадке, уходу и зимовке гортензий. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так! Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
3: А сейчас давайте узнаем прогноз синоптиков по информации погоды. Бай, завтра днем в Бресте плюс 37, дожди, возможно, гроза. В Витебске и Гродно в четверг также дождь с грозой и плюс 32. В Гомеле завтра плюс 38 и без дождей. В Гомеле в четверг также без осадков и плюс 36. В Минске завтра днем плюс 34, возможен дождь и гроза.
1: Хит за хитом. Весь день.
3: Тем временем в Беларуси 16.04, уже через час на Енистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него послушаем много хитов. И прямо сейчас на Енистар Touch You Right Now, это Basic Element. Touch.

0: путешествие.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
7: Вот это да! Идем в школу с «Маяком». Тетрадь школьная 12 листов от 19 копеек. Набор ручек шариковых 4 штуки от 99 копеек. «Маяк», мы ломаем цены.
8: Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

В 19.00 стартуем во дворике арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там, кстати, можно вкусно поужинать и уютно расположиться на крытой веранде. Это вечером. Ну а в ближайшие полчаса на Instar Yearbooks и Graceland от него. Ну а также классная порция диска от Purple Disco.

0: И Safe and Sound. От меня, Вадим Савин, спасибо за компанию. Я вернусь к вам в пятницу в 5 вечера с обновленным хит-парадом Юнистар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
3: Первый фильм со смешариками.
4: Это какая-то игра, да?
5: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
3: Смешарики сквозь вселенные.
6: Ёлки-иголки!
3: В кино 6 августа. Категория 6+.
7: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
8: А вы задумывались, почему птиц, которые сидят на проводах,

0: и сидеть на линиях электропередач. Люди знают, что прикасаться к проводам под напряжением нельзя, иначе ударит током. Так почему птиц это не заботит? Все объясняется законами физики. Пернатые касаются только одной линии, поэтому их лапки находятся под одинаковым напряжением. Кроме того, электричеству некуда течь через их тело. Воздух ток не проводит, а путь к Земле отсутствует. Поэтому птицы спокойно сидят на проводах. Кстати, оттуда им удобнее находить добычу. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
8: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
10: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
11: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
10: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
12: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
13: Трицены.
14: Это была реклама. А дальше мировой хит.
15: Партнер препарат Мельдоний РФ.
16: Новый день.
17: Новые нагрузки.
16: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
18: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель.

0: дорогой, мы в Гомель-Древ. Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
0: В Беларусьбанк кредит под 4%.
2: Гомель-Древ. Успейте, пока в наличии. Гомель-Древ-бай. 8044-550-4000.

0: 16:56. Это, наконец-то, шоу «Нини Стар». Как всегда, за 4 минутки до начала жаркого. Да-да, сегодня, как и вчера, как и завтра, во всех смыслах этого слова, вечером я приветствую вас, Аня Васильева. И будем слушать хит за хитом, естественно. Буду раздавать подарки, конечно, они уже есть. И делиться новостями. Но сперва поделюсь музыкой. Kongsi, Hit Galaxy. Будем слушать уже вечером. Через 10 минут. Смысловые галлюцинации будут тут. Вызывать мурашки ностальгии. И Шакира заставит двигать бедрами в ритме танго. А кто-то, может быть, в ритме танго собирается убежать с работы. Ну, тогда счастливого пути. Может быть, еще и на пляж заскочить успеете. Берите меня с собой. Буду рядышком нашептывать все-все-все вам на ушко.
1: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: Фабрика настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
3: Как?
0: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Потому что по информации сайта Погода, этой ночью дожди и грозы обещают в Гродно, в остальных городах без осадков. В Витебске ночью будет до плюс 21, в Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно 21-23 с плюсом, и в Минске этой ночью тоже до 23 тепла и без дождей. Завтра днем осадков не обещают, только в Гомеле и Могилеве, в остальных городах пройдут дожди и грозы. Очень жарко завтра днем будет в Бресте и Гомеле. Ничего себе! 37-39. В Могилеве 35-37. В Гродно и Витебске до плюс 33. В Минске завтра днем 33-35. Во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и, возможно, гроза. Неудивительно. После 35 с плюсом хочется освежиться.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Билет покупать не нужно, но автовладельцы недовольны. Концерн BMW вместе с одной киностудией запустил необычную рекламную кампанию. При запуске двигателя на центральных дисплеях в машинах бренда появляются рекламные баннеры нового Человека-паука. А при нажатии на него выводится полноэкранный ролик с музыкой. Все это шоу появляется на автомобилях, выпущенных после 2020 года. Хотя все вокруг оказались недовольны, и в самой компании только разводят руками, мол, ну, ребята, ну, это не реклама. В машинах же есть приложение, которое показывает тематические ролики вроде новогодних поздравлений. Ну, а выход фильма – это глобальное событие, поэтому и ролик на эту тему вполне логичен. Ну ладно, тогда где ролики на тему выхода новой коллекции модных дизайнеров? Вот, честно, меня бы новое платьишко на дисплее точно бы не взбесило.
1: Это Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрем».
1: Часов и 14 минут. Наконец-то шоу на Енистар. Мы с вами только начали, а я уже готова отдавать подарки в игре «Главный герой». Итак, кто же станет главным героем нашего прямого эфира? Пока даже для меня секретик, но расскажу вам, что будет тому человечку, который дозвонится и угадает персонажа, который у меня на лбу. Воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds отдам релакс программу «Детокс похудения СПА». Вам нужно взять в руки мобильный телефон и дозвониться 242-9950, код Минска 8017. А потом по трем подсказкам догадаться. Ну и вопросы задавать, конечно же, тоже можно будет. Пока о пробках. Пока вы дозваниваетесь, рассказываю 4 балла из 10. Ну, мы тут ненадолго. Впрочем, как и вы, на Киселева от Красной улицы до Максима Богдановича ехать 10 минут и несколько 5-минутных пробок. Это МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта, Сурганова от Платонова до проспекта Независимости, Ленина от Интернациональной до Кирова и Лобанка от Одинцова до Притыцкого. 5 минут в пути. И помните, да, я жду вас в игре «Главный герой» 242-9950, код Минска 8017.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
8: Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
10: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor Magic Book X16. Большой экран, высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001%.

0: 17:23. Это наконец-то шоу «Ныне старый». Игра «Главный герой». Главным героем сегодняшнего эфира стала Юлия. Добрых вечерочков.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, Юль, дождались. Волнения
1: да.
0: больше не стало, пока музыку слушали за эфиром?
1: Ну, больше нет, но меньше тоже.
0: Я поняла. Ну, я уверена, что вы настроены на игру. В таком случае, я напомню правила. У меня для вас будет 3 подсказки и целая минутка на размышления. В течение этой минуты вы будете задавать мне вопросы, на которые я не всегда буду отвечать да или нет, но это только вам лучше. Вы готовы?
1: Да, готова.
0: Ну, поехали тогда. Близнецы, Батут и Джуманджи.
1: А, близнецы, Батут, Джуманджи?
0: Да. Ну, вопросы можно задавать, начать уже как будто
1: это,
0: бы.
1: Это герой из фильма или живой человек?
0: Это живой человек.
1: Это актер?
0: Да. Ну, сначала он не хотел актером становиться, начинал с парикмахерского искусства, потом пошел в гримеры, а потом попал на кастинг. Вот такая вот у него судьба
1: интересная. А, это зарубежный актер?
0: Абсолютно верно.
1: Может быть, это Робби Уильямс?
0: Нет.
1: Может, Дэнни Девито?
0: Да, абсолютно верно. Почему вы решили, что это он?
1: Ну, как-то вот мне почему-то показалось маленький и лысенький.
0: Подсказалось? Но я же не говорила вам, что он маленький и лысенький. Я же сказала близнецы Батут и Джуманджи. Вообще не намека на маленького и лысенького.
1: Он сыграл в фильме «Близнецы» с
0: абсолютно верно. Да, и в Джуманджи тоже появился. А Батут знаете, почему тут появился?
1: Нет, наверное, был спортсменом каким-то когда-то.
0: Нет. Вообще у всех актеров есть собственные методы, чтобы справляться со стрессом. И вот одна из самых оригинальных как раз-таки у Дэнни Девито. В каждой гримерке у него всегда стоит батут. Он у него по райдеру прописан. И именно благодаря ему актер отвлекается от всего и собирается с мыслями. Просто прыгает на батуте. Ну, вообще, говорят, это хороший способ. Прыжки снимают стресс. Так что, если в следующий раз дозвонитесь в игру «Главный герой» или еще в какую-нибудь новенькую игру на Unistar, тогда можете попрыгать перед этим.
1: Обязательно.
0: Вдруг получится. Главное, перед собранием, перед кабинетом у начальника не прыгать, а то может подумать чего лишнего. Юль, вы у нас победитель сегодня. Получаете воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. И даю вам релакс-программу «Детокс похудения СПА», в которую входит ленивая кардио на Вакулайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Я радуюсь, потому что вот сколько я уже разыгрываю этот классный презент, казалось бы, для девочек, да, дозваниваются одни мальчики. И выигрывают для жен подарки. А сегодня вот вам, Юль, сильно повезло. Оставайтесь
1: спасибо.
0: На линии. Хочу знать ваш

0: номер, а с остальными мы едем дальше и слушаем Miley Cyrus Flowers.
1: Рубрику представляє центр пригажості і корекції фігури Yellow Birds.
2: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
3: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
1: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, які вертаются с Yellow Birds – центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працує. Телефонуй 1-338-38-39. Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Часов и 29 минут. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается. Мы слушаем хит от Терри Свимса «Mr. Know It All». В нашем хит-параде Юнистар ТОП-20 этот красавчик есть. На какой строчке нашего рейтинга? Интересно, да? На втором месте. Столько недель был на первой строчке. В общем, голосуйте. Мне этот хит нравится. Лайк поставила и послушаю с вами TNJ. No Good Reason. А еще Pink. Just give me a reason. Созвучные песни, но какие разные. А вот буквально через две минутки тут мой коллега Валентин Среда с программой «Больше жизни» на Юнистар.
5: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
6: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
7: Ну что, список покупок в школе закончился?
8: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
7: И что делать?
9: Ехать в Белбланк!
7: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
10: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
11: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
12: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
13: Это была реклама.
15: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
16: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджанный. 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-500-69-33.
17: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
15: Больше жизни.
17: Наше тело не создано для долгого сидения. Человек приспособлен к движению, ходьбе, бегу и другим активностям. Движение заставляет наши мышцы работать, сердце активно перекачивать кровь, а суставы получать необходимую нагрузку. Но реальность большинства городских жителей – это работа за компьютером и отдых у экрана телевизора или смартфона. Сегодня разбираемся, как избежать проблем со здоровьем, если у вас сидячая работа. Медики говорят, что сидение по 8-10 часов в день – это бомба замедленного действия для позвоночника. Мышцы спины в этом случае меньше работают и ослабевают, а позвоночник получает избыточную нагрузку. Ну и, конечно, проводя весь день в кресле, человек часто начинает набирать вес, даже если не менял своих пищевых привычек. И дело здесь не в калориях, а в том, что начинается процесс замедления метаболизма. Когда мы мало двигаемся, организму требуется меньше энергии, и из-за этого прежний рацион становится избыточным, а организм начинает запасать калории в виде жира. В итоге повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А еще сидячий образ жизни может привести к снижению иммунитета. Без регулярного движения лимфатическая система работает вхолостую, токсины не выводятся, и организм становится более уязвимым к инфекциям. К счастью, есть много проверенных способов поддерживать наше тело в форме. Один из них – микроактивность. Медики рекомендуют вставать каждые 30 минут и двигаться хотя бы пару минут. Можно пройтись по офису, сделать несколько шагов на месте или легкую растяжку, чтобы снять напряжение с мышц. Очень эффективно работают и подъемы по лестнице вверх и вниз. Если есть возможность выйти на обед из офиса, выделите хотя бы 20 минут на прогулку. Это поможет поддержать активность, улучшить кровообращение и стимулировать мозговую деятельность. Даже небольшие изменения в сидячем распорядке могут привести к значительным улучшениям.

0: 17:40, наконец-то шоу на ЕНИСТАР, рубрика «Вдогонку». Что интересного? Расскажу, да, сейчас узнаете. Хотите изменить что-то в своей жизни? Делайте это постепенно. Маленькие перемены не пугают мозг, а если они происходят регулярно, то и результат будет впечатляющий. Например, перед сном замените смартфон на книгу. Всего парочка страниц за вечер. Ну так, скажем, для начала. Ну или попробуйте делать домашние соусы, а не всегда покупайте готовые. Откройте для себя новые вкусы, может, захотите попробовать что-то еще. Ну или добавьте больше ЕНИСТАР в свою жизнь. Это легко, зато точно на пользу. Да и слушать нас можно везде, где захотите. Самое главное — иметь интернет и смартфон, и мобильное приложение ЕНИСТАР. Скачивайте, если его еще нет на ваших смартфонах. Поверьте, оно очень классное, удобное, стильное. А самое главное — любимая музыка там в прекрасном качестве. Вот и дальше слушаем Терри Свимс, Мистер Know It All.
1: Вы слушаете
2: Радио ЮНИСТАР.

0: Партнер шоу – компания «Гумильтрек».
1: Часов и 44 минуты. Это наконец-то шоу на Енистаре, рубрика «Драйв-чат». Этим вечером, как и вчера, как и завтра, будем болтать. Сегодня расскажите мне о том, как зовут ваших домашних питомцев. Кто выбирал им имя? Может быть, пальцем в небо, а может быть, увидели и поняли, что вот с такими глазками эту кошечку точно будут звать Бусинка. Я же о своих разбойниках расскажу. У меня их целых два. Это... два пса. Одного зовут Цукатик. Все очень часто спрашивают, а откуда вообще такая кличка? Это потому, что он сладкий, ну, от белорусского типа цукор. Не знаю, я об этом не думала. Просто как-то вот ехала за рулем, и мне пришла в голову мысль. Будет собака? Назову Цукатом. Второй у нас Тоша. Татоша. Ташидзе. Ну, или Тошнидзе, если его укачивает за рулем. Когда кто-то из нас за рулем. Вот такие вот они, два брата-акробата. Такие похожие, но такие разные. Как зовут ваших домашних питомцев? 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Рассказывайте. Историю клички тоже можете припомнить. Ну, а я расскажу о пробках в столице. 5 баллов из 10, говорит сервис Яндекс.Карты. 13 минут. На улице Киселева задержитесь от Красной до Максима Богдановича. 8 минут к Намкаде от Ташкентской до Магистральной. 8 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского. Сурганова от Платонова до проспекта Независимости тоже минуток 8. 7 идет на Красную улицу от Якуба Колоса до проспекта Машерова. И 6 минуток на Долгиновский тракт от Витити от Новаторской до Орловской. Еду с вами я, Аня Васильева. Вместе веселее. И да не забывайте, что мы болтаем в драйв-чате. Как зовут вашего домашнего питомца? 610-9950, код 29, это Telegram Unistar.
0: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилладж».
2: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в Гранд Вилладж. Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
3: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
2: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
3: Жилой комплекс Гранд Вилладж в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом.
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Трицыной.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Трицыной.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В Трицыной.
4: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
5: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
4: «Белавтономия», Брест, Газдетского, 8.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734.

0: 17:54. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Итак, мы в драйв-чате рассказываем друг другу, как зовут наших домашних питомцев. Моя любимая тема, потому что помимо текста вы еще и фоточки присылаете, а я сижу тут и умиляюсь. Ну вот... Только вот эти милые булочки поднимают мне настроение. Собачку зовут Барни, пишет Сонча. Выбирала кличку мама, потому что он похож на медвежонка. Фото прилагается. Две сладкие булки. По имени... У нас кот по имени Рулон Автур. Автур – это его фамилия такая. А для друзей Рулик. А Автур расшифровывается как автономный урчатель. Я бы до такого не додумалась. Ну, может, потому что у меня нет кота, а две собаки, потому что они постоянно лают, они урчат. Хотя один умеет как будто бы и звук домофона копировать. Попугай, а не собака. Кристина пишет, собака Луиза. Просто Лу. Ласково Луша. Кошка Мара. Маруся Маруша. Ты, боже мой. Нашу собаку зовут Щавель. Мы дочки ее брали, и она так захотела назвать. Это девочка. Неожиданность на неожиданности. Муж сразу очень возмутился, мол, я ее даже выгуливать не буду. Ну а что, теперь мы очень любим нашу дворняжечку. Я продолжу делиться этой порцией милашества. По-другому никак невозможно это все назвать. Чуточку позже, а сейчас послушаем ATB, Topic, Ace of NS, Your Love. И, конечно же, очень скоро новости на Юнистар.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Юнистар.

0: Гомельдрев. Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
0: В Беларусьбанк кредит под 4%.
2: Гомельдрев. Успейте, пока в наличии. Гомельдрев. Бай. 8044-550-4000.

Нет, ну конечно, когда речь идет о братьях наших меньших, Telegram Unistar растягивается до невероятных размеров. Столько фотографий ваших питомцев я уже давно не видела. Вывод один, нужно почаще у вас о них спрашивать. Ну потому что это, во-первых, мне настроение поднимает и вам. Ну потому что вы обладатель такого счастья. Еще взяли и похвастались на всю страну. В общем, ладно, хвастаться теперь буду я музыкой Эвелин Рокстон.

0: Ну и, конечно, на новости прервемся, послушаем прогноз погоды, а потом потанцуем.
1: Реклама. Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры.

0: 24 июля по 6 августа.
1: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азолит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. Остался всего один рекламный ролик.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. ГАИ Минской области из-за жаркой погоды опубликовала правила, которые помогут водителям в дороге. Инспекторы советуют перед каждой поездкой сначала проветрить салон автомобиля, выпустив горячий воздух, и только потом постепенно включать кондиционер. Дело в том, что резкий перепад температур может стать стрессом для организма, вызвать головокружение или скачок давления. Также водителям советуют держать под рукой воду и пить ее часто, но понемногу. А при утомлении и плохом самочувствии автомобилистам советуют остановиться в безопасном месте, в тени и отдохнуть. Между тем, аномальная жара в Беларуси продлится недолго. Еще на завтра синоптики объявили красный последний уровень опасности. Пик жары придется на послеполуденные часы. По данным Белгидромета, по югу страны ожидается до плюс 40 градусов. А уже с пятницы температура начнет постепенно понижаться, и на выходных будут комфортные плюс 20. Испанский город Сеута продолжает переживать крупнейший в Европе мигрантский кризис. Центры содержания детей мигрантов здесь переполнены в 27 раз больше от нормы. Ситуация достигла критического уровня после того, как в конце июля больше 70 тысяч нелегальных мигрантов

0: Анализ показал, что жители улиц, которые визуально оказались более закрытыми зданиями и деревьями, реже жаловались на бессонницу. А вот на улицах, где много тротуаров и пешеходных ограждений, показатели сна оказались хуже. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ой, ну теперь понятно, почему я так долго сплю. Так хорошо сплю, качественно, потому что смотрю я на все деревья свысока. С высоты 6-го этажа, ладно, не так высоко, как хотелось бы, ну... Что имеем, тому и радуемся. Но это же касается и погоды. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди и грозы обещают в Гродно, в остальных городах без осадков. В Витебске ночью будет до +21. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 с плюсом. В Минске этой ночью тоже до 23 тепла и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве, в остальных городах пройдут дожди и грозы. И вы поймете, что это все нам сильно надо для того, чтобы охладиться. Потому что очень жарко, завтра днем будет в Бресте и в Гомеле. Аж до +39, представляете? В Могилеве 35-37, в Гродно и Витебске до +33, в Минске завтра днем 33-35, во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и говорят, возможно, гроза. Морально готовимся пока что.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: жизни все не случайно.
1: 18.11, это наконец-то шоу «Ныне не старые» и новости из мира авто. Вот пока Тесла никак не наладит массовый выпуск своих «Оптимусов», китайская компания BYD заявляет, что готова к серийному выпуску своего человекоподобного робота. О, как шагнули вперед. Для их производства адаптируют автомобильные системы и детали. Такой подход поможет снизить себестоимость роботов и ускорить выпуск. Сначала роботы будут трудиться в самой компании. Для них уже есть работа и в цехах, и в дилерских центрах. Ну, а если все пойдет по плану, то совсем скоро роботы разъедутся по всему миру. В общем, китайцы снова обгоняют. Тесла, надо бы ускориться, как бы потом отзывных компаний не было больше. А то и этим тоже компания славится. В общем, пусть все идет так, как идет, а те, кому надо, тот подождет, правда? Вот мне кажется, в Тесла так и думают.

помощью хитов и игры, которая называется «Прозевать невозможно». Вот я надеюсь, что то самое важное слово, которое кому-то принесет подарок, вы не прозеваете. Что будет? Через пару секунд нажму на play. Будут петь ребята из группы «Корни», сладко зевнут, потому что к вечеру среды успели изрядно подустать. И несмотря на то, что этой песни нет в эфире «Юнистар», я уверена, что слово пропущенное от вас никуда не денется. А вот если пришлете его первым в Telegram «Юнистар», тогда подарок ваш. Победитель получит 2 пригласительных билета в кинотеатр Skyline на мультфильм «Смешарики». Куда отправлять свои варианты? В Telegram «Юнистар». Только сюда, только здесь увижу. 610-9950, код 29. И о подарке рассказала, правила напомнила. Теперь нажимаю на play.

0: Козлова, проспект Машерова от Платонова до Куйбышева 13 минут. 11 на Смоленской от Захарова до Ленина. Вижу пробку почти на 9 минут на Кирова от Энгельса до Свердлова. И дальше 7-минутные пробки. Первомайская от Красноармейской до Захарова. Максим Богданович от Янки-Купала до проспекта Машерова. Логойский тракт от Олешева до Калиновского. 6 минуток на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. По эту сторону микрофона Аня Васильева. Скоро нажму на плей и будем слушать Анна Клаб и Супергерл.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
8: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
9: Хмаринская 8. Здесь покупают «Белджи».
10: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте 5-элемент.бай. У тебя все получится.

0: раз такое бывает, по параллельным мирам, чтобы спасти родную Ромашковую долину, ну а заодно выяснить, что даже бесконечность не преграда для настоящей дружбы. Все как в жизни. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Наверняка эмоции сейчас накрыли нашу победительницу, Алина. Да-да, это вы. Поэтому еще раз поздравляю и едем дальше. Charmin Hoss и So This Is Life. Слушаем прямо сейчас.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
1: Шоу 18:30. Это наконец-то шоу на Юнистар. И слушать дальше будем исключительно хит за хитом. Это Тами Импала и Дракула. И не забывайте голосовать за этот хит, потому что он есть в хит-параде Юнистар ТОП 20. Проще всего сделать это в мобильном приложении Юнистар. А мы слушаем Do It Pop и Love Me Again. И Маранди Angels раньше остальных. А вот в программе This Is Mova в гостях у Димы Скороходова Шон Мендес.
3: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за

0: рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
5: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по

0: мечты. Подробности на goldefizdream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.
4: This is Mova на Юнистар.
3: Партнер программы — сетка гандлёвых крамов Мартин.
5: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 569 33.
6: Вітаю! This is Mova. Разом слухаємо іншамовні хіти Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Моє ім'я Дмитрий Скороходов.
4: This is Mova.
6: Зараз нам прийдеться понервуватися. Це все Шон Мендес. Nervous.

Я крыху нервуюся побач з табой. Я трохі ўсхваляваны. Я крыху стрэсую, калі думаю пра цябе. Я крыху занадта балбатлівы побач з сабой. Канечне, калі вы толькі закахаліся, то заўсёды нервуецеся пры спатканні. Гэта нармальна. Нервавацца па-руску нервнічаць. Альтэрнатыўны пераклад – волнавацца. Тут увага. Взволнованный человек. Это усхваляваны человек. Усё просто. Петрусь пришел на працу некий усхваляваны, але так и не сказал, что здарылася. А коли был бы балбатливы, усё просказал, бо балбатливы значит болтливый. Никаких сюрпризов. Але як назвать балбатливого человека одним словом? Правильно. Балбатун. Мой сусед таки балбатун, что я завсёды прикидываюся, что не познаю его. Балбатун, да речи по-русски болтун. This is Мова. Вучым родную мову кожны дзень разам з Юністар.

0: 18:39. Это наконец-то шоу на Ини Старый. Мы с вами едем дальше. Новость вдогонку. Интереснейшая. Чтобы удивить своих гостей на свадьбе, не обязательно устраивать пир на весь мир и заказывать, я не знаю, там, жареного крокодила. Вот, например, одна американская невеста прославилась тем, что прокатилась между гостями в роликовых кроссовках. А так свадьба была как свадьба. Но роликовые кроссовки она выбрала не случайно, ведь именно в такой обуви она проехала мимо жениха, когда он впервые ее увидел. Поэтому просто вспомните детали первого свидания, ну или важных событий в вашей жизни, и, возможно, на своем празднике вы тоже всех удивите. Вот, кто знает, может быть, это будет какой-то особенный аксессуар. Да хоть пилотка из газеты. Самое главное, чтобы она была из вашей истории любви.
1: Юни Стар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Шоу 18:44. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Драйв-чат». И сегодня наш телеграм Юнистар разрывается от количества сообщений. Я почему-то думала, что так и будет, потому что сегодня говорим мы о домашних питомцах. Вот мы их любим прям очень сильно. Сродни своих детей. Вот правда, ну это же наши родненькие. И сильно укоризненно посмотрим на того человека, кто скажет: ты чего, собственно, собаку свою псыночкой называешь? Ты же его не родила. Я такая: я его выходила. Видели бы вы меня, когда моему цукатику было 3 месяца. Это еще та тревожная мамка. По каждому непонятному поводу мы жили в ветеринарных клиниках, потому что я тогда еще ничегошеньки не знала. В общем, ладно, отошла я от темы, а вы рассказываете о том, как зовут ваших домашних питомцев. 610-9950, код 29. Это Telegram Юнистар. Ну, а я расскажу о пробках в столице, обновляя сервис Яндекс.Карты. 4 балла из 10, местами затруднения. Где? На МКАДе. О, почти в рифму. От Ташкентской до Игуменского тракта 12 минут. Проспект Машерова. От проспекта Независимости до Максима Богдановича 10 минут. Будем ехать 24 минуты. Вот думала, такого уже не будет, но нет. На Киселёв от Красной улицы до Максима Богдановича. Держитесь. 8 минут на Притыцкого уйдет от метро Кунцевщина до улицы Лобанка. 8 минут на Сторожевской, на Янке Купала, от Старовилинской до Куйбышева. 6 на Червякова, Долгиновском тракте от Каховской до Щедрина. 4 минутки на Ленина от Интернациональной до Кирова. Аня Васильева тут, еду вместе с вами. И да, не забывайте рассказывать. Хотя о таком вы не забываете. Сегодня говорим о том, как зовут ваших домашних питомцев.
0: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
2: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в «Гранд Вилледж» – новый жилой комплекс в Тарасово.
3: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта. За живой музыкой и морем подарков будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00.
4: Реклама.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29

0: 1-0-9 или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
3: Вот это да! Идем в школу с «Маяком». Карандаш простой с ластиком от 19 копеек. Набор цветных карандашей «Гуд» 24 штуки, 3 рубля 99 копеек. «Маяк». Мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: 18:54. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат». И этим вечером вы мне рассказываете о том, как зовут ваших домашних питомцев. Написала Дина, моего чихуахуашку зовут Жоржик, потому что он хитрый, как Жорж Милославский. Ну и следующее видео, которое меня умилило, я его даже коллегам показала. Жорж застревает в заборе. И подпись понаделывают узких заборов. Красота не пролазит. Да уж, действительно, для такой красоты нужно двери открывать пошире. Ну, боже, что за прелесть. Есть про хаски, которого зовут Порш, сообщение, причем не от машины, а потому что он доставал всех собак в питомнике, и назвали его Подшивец, а Порш — это просто сокращенно. Мою первую собаку, написала Екатерина, зовут Альда. Красотка была модной в то время породы, далматин. А у нас с мужем общих детей нет, Таша пишет, и когда обзавелись кошкой, назвали ее Кысын. Нам даже так слышалось, что называли дочек в турецких фильмах. Но когда уже сделали паспорт, узнали, что дочка по-турецки Кызым, а не Кысым. Но это не страшно. Мы все равно любим нашу киску. А теперешнее имя обозначает ураган неугомонный, что полностью ее характеризует. Ой, сколько сообщений. Кот Кефир. Есть такое. Так. Маламут Вики и Шпицуля Моника. Ой, Моника, красотка, конечно. Обожаю, когда вы присылаете фотографии. Продолжайте в том же духе, а я буду делиться. Не успеваю зачитать все, но успеваю отреагировать и увидеть. Слушаем дальше The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay. Вот и вы оставайтесь, потому что впереди много интересного. И хит за хитом, но и не старый, это главное.
1: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все до.

0: 18.59, наконец-то шоу на Юнистар продолжается. Оффенбах, Miles Away, вот что услышим далее. А еще будет Дима Билан. А я, впрочем, никуда не собираюсь. Еще час в вашем распоряжении. Диски, сыну Садовуд, раньше остальных. Диги-диги. Красиво-красиво двигая бедрами, улетаем с работы, если вы еще этого не сделали. Под хит за хитом на Юнистар.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18.00.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
0: Шоу трех роялей.

0: Сооно в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Очень жарко будет в Беларуси завтра. Белгидромет объявил красный последний уровень погодной опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигнет 35-37 градусов, а по югу до плюс 40. А еще синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. При грозах местами ожидаются ливни, возможен град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает Билта. Первые электробусы между городами-спутниками скоро запустят в Беларуси. По словам гендиректора Белкоммунмаш Михаила Самановича, предприятие поставит первые партии для тестовой эксплуатации до конца.

Тимирязева, а также на ее пересечении с Ратомской. Это связано с проведением работ по строительству третьего транспортного кольца. Об этом сообщает агентство «Минск Новости». В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе своего маршрута. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало в 18:00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентры «Джили Атлант-М», официального дилера «Джили» в Минске. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк.

0: экскурсии пройдут завтра и в пятницу. Специалисты расскажут об особенностях каждого вида, а также поделятся секретами по посадке, уходу и зимовке гортензий. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
3: 19:06, и сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди и грозы обещают в Гродно, в остальных городах без осадков. В Витебске ночью будет до 21 тепла, в Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 с плюсом, и в Минске этой ночью тоже до 23 тепла и без дождей. Но завтра днем ситуация изменится. Без осадков будет только в Гомеле и Могилеве, а вот в остальных городах уже пройдут дожди и даже грозы обещают. Очень жарко завтра днем будет в Бресте и Гомеле 27-29. Жары. В Могилеве 35-37, в Гродно и Витебске до плюс 33. В Минске завтра днем 33-35, и во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и, возможно, гроза. Но после такого-то плюса дождю, я буду уверена, рад будет каждый из нас.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: 19.13, это наконец-то шоу «Ныне не старые», новости из мира авто. И вот скоро в машинах будет пахнуть фруктами. И не от ароматизатора. В Бразилии придумали создавать фруктовое топливо из плодов местной пальмы. Они богаты маслом. Над проектом работают специалисты из разных областей. И фермеры, и биологи, и даже инженеры. Говорят, что такое топливо позволит значительно снизить количество вредных выбросов. Да и энергетический потенциал у него ого-го. Фермерам, которые захотят участвовать в проекте, выдадут саженцы, обеспечат программу обучения, техподдержку и гарантируют выкуп урожая. Ну а пока пальмы растут, биотопливо продолжает делать из сои и сахарного тростника. Ну а что, тоже неплохо.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – сеть магазинов обуви «Шаговита».
1: «19.16», наконец-то шоу на Юнистар, и мы с вами едем дальше, а впереди у нас деловой гороскоп на завтра. Все, что звезды нашептали, с удовольствием перескажу, так что никуда не убегайте, а пока тут мотиви «Try», а еще Феликс Йен в компании Жасмин Томпсон споют «Ain't Nobody», и все это хит за хитом на Юнистар. Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке.

0: bizprisma.by или по телефону 120.
1: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
0: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в передачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
0: Партнер – препарат «Диавен».
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но

19:25. Это наконец-то шоу «Ныне старый». Гороскоп обещала, будет прямо сейчас. Овны, что нужно сделать завтра? Сосредоточьте все свои силы на одном вопросе, и только в этом случае день не пройдет даром. Тельцы, завтрашний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил? Успех вам обеспечен. Близнецы, а вы умерьте свои желания. Лучше синица в руках, чем страус в пустыне. Раки, спланировав завтрашний день, не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом. Львы, поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, не бесполезный совет. Девы, вы можете оказаться настолько инфантильны, что это никому не понравится. В общем, вряд ли этого стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека. Весы, завтра вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарадоваться и не решить, что так будет всегда. Скорпионы,

0: вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным. Это событие наверняка не будет иметь никаких последствий. Ну, разве что, кроме порчи вашего настроения. Стрельцы, завтра в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся. Козероги, кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет. Водолеи, завтра вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока не найдете нечто и не поймете, что вот оно то самое. Рыба мои, завтра вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все ваше терпение и даже ласка. Ну вот, теперь вы знаете, что делать.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
3: Наконец-то шоу. 19 часов и 31 минутка. Это наконец-то шоу на Енистар. И танцевать будем под Slater и под Parade of Planets чуточку раньше. Ну а перейдет всех за Rasmus in the Shadows. И все это после программы «Надо знать» от Димы Николайзина.
4: Для детей старше 16 лет.

0: на Юнистар.
1: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: Крош, это ты?
3: Ёлкий год, а кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком, у них терминал!
2: Доигрались!
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлкий год!
4: В кино 6 августа.
6: Категория 6+.
7: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
8: Надо знать.
9: Вы знаете, почему экран телефона реагирует не на все прикосновения?
7: Например, когда зимой в перчатках мы пытаемся кому-то написать сообщение, и ничего не выходит. Оказывается, в экране есть специальный датчик, который измеряет электрический заряд. Тело человека проводит ток, а вот обычные ткани, пластик и металл без связи с телом не проводят электричество. Поэтому телефон их не видит. И вот интересный факт. Чтобы зимой спокойно пользоваться телефоном и спасти пальцы от обморожения, можно носить специальные перчатки. Все дело в особом покрытии. В кончики пальцев вплетены нити с частицами металла. Именно они передают электрический заряд от кожи к сенсору. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
8: «Надо знать».

0: 19:40. Это наконец-то шоу на Енистар. И прямо сейчас новость вдогонку. И вот ни одна капелька пота не останется без внимания. О чем я? На точку Байры сказали об очередном умном гаджете, который придумала международная группа ученых. Целая группа. Придумала кольцо, которое через пот будет измерять все важные жизненные показатели. Пульс, уровень глюкозы, витамина С и других веществ. Вот, еще бы оно останавливала от лишних калорий или от очередной чашечки кофе, вообще бы пользы для здоровья было бы еще больше. Хотя, мне кажется, такой гаджет уже где-то и существует, который говорит тебе: так, все, хватит, остановись, можешь просто шагать к холодильнику и обратно, только открывай, не открывай его и ничего не ешь. Вот такой гаджет я бы купила, ну правда. Не факт, что слушала, конечно, но купила бы.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: 19:45. Это наконец-то шоу на Енистара. Этим вечером в драйв-чате вы мне рассказывали, как зовут ваших питомцев. Кто-то даже рассказывал, почему их так назвали. Море историй очень много не прозвучали в эфире. Ну, по одной простой причине. Я банально не успеваю. Но я успеваю отреагировать на каждое сообщение и умилиться вашим пушистиком. Да и не только. Но обо всем по порядку. Вот давайте по необычным питомцам пробежимся. Наталья написала... Кокосинка. Это кошка. И ей 21 год, представляете, друзья мои? Пелеша. В честь футболиста Пеле назвали. И Булкин. Есть еще невероятный экземпляр. Эублефар безымянный. Я тут погуглила. Это значит пятнистый леопардовый геккон. Популярный, говорят, неприхотливый домашний питомец с покладистым характером. Может, поэтому Кристина его и завела. Называет она его сарделькой или морковкой, или матерью драконов. Ну а что, похоже. У Татьяны целый собачий рай. Я смотрю и умиляюсь. Есть и Элли, и Луника, и кот Кит, Китикет. И забыла она про самого первого. Его хотели при рождении утопить плохие люди, но она сказала «заберу». И забрала. И вот так вот живут они все вместе, дружно, и горе не знают. Вот я не знаю того человека, у которого бы... Не было горящих глаз, когда он смотрел на животинку. Будто это геккон, кошка или собака. И вообще я ни разу не видела несчастных людей, у которых есть собака или кошка. Они знают, что они придут домой, и у них есть кому их пожмякать. И тот, кто обязательно лизнет его в нос. Если вы все еще думаете, не думайте. Лучше придумывайте кличку. Вот над этим лучше зависнуть. А над всем остальным не переживайте. Потом разберетесь. Это любовь однозначно. Едем дальше и слушаем хит за хитом. Платон Джилай тут и Араш Хелена Broken Angel.
2: А дальше мировой хит.
0: Партнер сеть магазинов «Копеечка».
3: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Мягкий корм для кошек «Феликс» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Мороженое 28 копеек, шоколад «Пломбир» 1 рубль 49 копеек за 70 граммов. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 7300.

0: и минутки. Это, наконец-то, шоу «На Енистар», и это мы с вами будем закругляться. Жарко у нас, вот прям как на экваторе. Наконец-то фраза пригодилась к месту. И завтра еще жарче. Так что держитесь. Я надеюсь, что хит за хитом будут обладать невероятной способностью освежать каждого из вас. Вот и проверим. Включайтесь. Да и, собственно, этим вечером тоже никуда не убегайте, потому что лучшие из лучших уже выстроились в очередь и ждут встреч с вами. Это... Сия, а еще Леди Гага и Two Colors, хит Loveful буквально через пару секунд. Аня Васильева была тут и буду завтра, так что услышимся. Пока.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриховском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадшины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакають полеские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно увидеть полесскую пригожуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
3: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые 3 уикенда августа погрузиться в 3 разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
0: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Очень жарко будет в Беларуси завтра. Белгидромет объявил красный последний уровень погодной опасности. Во многих районах страны температура воздуха достигнет 35-37 градусов, а по югу до плюс 40. А еще синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. При грозах местами ожидаются ливни, возможен град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает Белта. Первые электробусы между городами-спутниками скоро запустят в Беларуси. По словам гендиректора Белкоммунмаш Михаила Самановича, предприятие поставит первые партии для тестовой эксплуатации до конца этого года. Электробусы будут ходить между Минском, Смолевичами и Фаниполем. Если обкатка пройдет успешно, в дальнейшем такой транспорт планируют запустить между столицей и другими городами-спутниками. Схему дорожного движения временно изменили на столичной улице Тимирязева, а также на ее пересечении с Ратомской. Это связано с проведением работ по строительству третьего транспортного кольца. Об этом сообщает агентство «Минск Новости». В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе своего маршрута. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 2 рубля и 92 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 64 копейки. И в завершении выпуска. Минчан зовут полюбоваться цветущими гортензиями в столичный ботанический сад. Как сообщает пресс-служба научного учреждения, это одна из самых красивых коллекций сада. Там выращивают 4 вида гортензий. Экскурсии пройдут завтра и в пятницу. Специалисты расскажут об особенностях каждого вида, а также поделятся секретами по посадке, уходу и зимовке гортензий. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта

0: погода Бай. Этой ночью дожди и грозы обещают в Гродно. В остальных городах без осадков. В Витебске ночью будет до 21 тепла. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23. И в Минске этой ночью тоже до 23 тепла и без дождей. Завтра днем осадков не обещают, только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Очень жарко. Завтра днем будет в Бресте и Гомеле плюс 37-39. В Могилеве 35-37. В Гродно и Витебске до плюс 33. И в Минске завтра днем плюс 33-35. Во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.
1: Хит за хитом. Весь день.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди и грозы обещают в Гродно. В остальных городах без осадков. В Витебске ночью будет до 21 тепла. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23. И в Минске этой ночью тоже.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди и грозы обещают в Гродно. В остальных городах без осадков. В Витебске ночью будет до 21 тепла. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23. И в Минске этой ночью тоже до 23 тепла и без дождей. Завтра днем осадков не обещают, только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Очень жарко завтра днем будет в Бресте и Гомеле. Плюс 37-39. В Могилеве 35-37, в Гродно и Витебске до плюс 33, и в Минске завтра днем плюс 33-35. Во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Детская реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди и грозы обещают в Гродно. В остальных городах без осадков. В Витебске ночью будет до 21 тепла. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23. И в Минске этой ночью тоже до 23 тепла и без дождей. Завтра днем осадков не обещают, только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Очень жарко завтра днем будет в Бресте и Гомеле. Плюс 37-39. В Могилеве 35-37, в Гродно и Витебске до плюс 33, и в Минске завтра днем плюс 33-35. Во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле и Могилеве. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Очень жарко сегодня будет в Бресте и Гомеле, плюс 37-39. В Могилеве 35-37, в Гродно и Витебске до плюс 33, и в Минске днем плюс 33-35. Во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь и грозы.
1: За хитом. Весь день.